0: Настоящая республика.
1: Школа номер 67 для братьев по разуму.
2: Сын Артема Дзюбы за переход во второй класс попросил 25 миллионов евро.

0: ваше семейное радио «Ребячья республика».
1: Я желаю радиостанции «Ребячья республика» радости и добрых слушателей.
2: Свобода, равенство, детство!

0: радио «Ребячья республика».
1: В Тюмени 6 утра. Телефон «Ребячьей республики» 217-892. Звоните нам в любое время.
2: А еще смотрите наш канал «Радиостанция «Ребячья республика» на YouTube. Подписывайтесь и ставьте лайки.
1: Категория 0+.

Вот я шагаю раз и два. Плевать, что дырки в камзоле и вдрызг сапоги, зато уцелела голова. Ать-два, ать-два, левый, ать-два, правый, вдоль по дороге столбовой. А то, что ветер в карманах, так это пустяк.

Справа и слева синее небо, а под ногами дальний путь. Куда иду, я не знаю, дорога сама меня приведет куда-нибудь. Ать-два, ать-два левой, ать-два правой. Так бы я, братцы, шел и шел, а то, что ветер в карманах, так это пустяк. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля

0: Говорит Центр управления погодой.
1: Связь установлена.
2: Данные загружены. Кто рано просыпается, тому солнышко улыбается, друзья. Встречаем новое утро при плюс 10 градусах, облачном небе и сильном западном ветре. Днем ожидаем все то же самое, только при плюс 15 градусах. Осадков не ожидается. Погода предоставлена природой. Все персонажи вымышлены. Все совпадения являются случайными.
3: Нас слушают в школе номер 22. Наши дети лучшие дети в мире.
4: Свобода!

0: Нас слушают в Тобольской школе номер 1. Вам горячий привет и пожелания самых фантастических успехов.
1: Свобода, равенство, детство!

0: Наши рекламные возможности практически безграничны.
1: Эполь, выходи!
2: Выходи, подлый трус.
3: Все услуги лицензированы.
4: Все товары подлежат обязательной сертификации.
0: Телефон рекламной службы 21 88 21.

0: Радиолагерь «Ребячая республика» представляет программу
1: «Обознайка».
2: Уважаемые взрослые, меня зовут Виктор. Я хочу у вас спросить, кто смог открыть портал в Gravity Falls?
3: Гарри Поттер.
4: Без вариантов.
5: Какой-то крутой физик.
6: Открыватель портала.
7: Брежнев.
8: А портал в диснеевском мультфильме Gravity Falls смог открыть дядя Стэн.

0: Нас слушают в школе номер 63. Пусть каждый получит сегодня по 5 пятерок. Нет, лучше по 6.
1: Свобода, равенство, детство!

0: Говорит Центр управления погодой.
1: Связь установлена.
2: Данные загружены.
3: Кто рано просыпается, тому солнышко улыбается. Друзья, встречаем новое утро при плюс 10 градусах, облачном небе и сильном западном ветре. Днем ожидаем все то же самое, только при плюс 15 градусах. Осадков не ожидается. Погода предоставлена природой. Все персонажи вымышлены. Все совпадения являются случайными.
4: Рябячья республика.
5: Школа номер 67 для братьев по разуму.
6: В прошлом году группу школьников отправили учиться в Париж. Они учились там на сплошные двойки. И что они там себе думали? Да они думали, что их на второй год там учиться оставили.

0: Школа Кроха.
1: А какие есть необычные радиостанции?
2: На радиостанции Birdsong Radio непрерывно транслируются птичьи песни, 20 лет назад записанные орнитологом Квентином Говардом в его саду.
0: Узнал интересное сам?

0: Я тут подумал и решил объявить рекламную паузу.
1: А вот есть у нас сюрприз для вас.
2: Ваша любимая радиостанция «Ребячья республика» стала к вам еще ближе. Теперь наше приложение доступно для скачивания не только в Google Play, но и на App Store. Заходите в ваш магазин приложений, скачивайте приложение «Ребячья республика», оставляйте отзывы и слушайте нас где и когда угодно.
1: Да пребудет с вами свобода, равенство детства.
3: Все услуги лицензированы.
4: Все товары подлежат обязательной сертификации.
0: Телефон рекламной службы 58 63 88.

0: Ударение по-русски. От мастера слова
1: Любови Дмитриевны.
2: Из Парижа привези мне на память жалюзи.
3: Ай-я!
4: Спасибо, мастер.

0: Программа не имеет возрастных ограничений.
1: Категория 0+.
2: Великий и могучий.
3: Приветствуем юных носителей русского языка.
4: Сегодня, наши драгоценные алмазики, мы выясним, что произойдет, если я победю в конкурсе или побежду на эстафете.
3: А ничего не будет, потому что таких слов, как «победю» и «побежду» нету в русском языке.
4: Глагол «победить» не образует форму первого лица единственного числа простого будущего времени. Поэтому, чтобы употребить это слово с местоимением «я», нужно воспользоваться вспомогательными глаголами. «Надеюсь победить», «смогу победить», «стараюсь победить», а также можно воспользоваться однокоренным словом «Я одержу победу».
3: На этом у нас пока все. Берегите себя.
4: И помните, что вы сможете победить, даже если соперник всем говорит «Я убедю жюри отдать приз мне. Я победю в этом конкурсе».

0: радио «Ребячья республика».
1: Свобода, равенство, детство!
2: А сейчас у нас песня из мультика «Приключения Тигрули».

0: радио «Ребячья республика».
1: В Тюмени 7 утра.
2: Телефон «Ребячьей республики» 217-892. Звоните нам в любое время.
3: А еще смотрите наш канал «Радиостанция «Ребячья республика» на YouTube. Подписывайтесь и ставьте лайки.
2: Категория 0+.

0: Ишимской школе номер 20 всем ее ученикам и учителям мы желаем еще больше свободы, равенства, детства.
1: Добрый день, дорогие ребята! А вы знали, что зарядку делать можно не только на все тело, но и на ваши глазки? Мы предлагаем вместе с нами сделать быструю зарядку для наших глаз. Итак, первое упражнение для укрепления мышц век. Нам необходимо сначала зажмуривать глазки, а затем открывать. Так мы будем повторять с вами 4 раза. Зажмуриваем глазки. 1, 2, 3, 4. Открываем. 5, 6, 7, 8. Снова сильно-сильно зажмуриваем. 1, 2, 3, 4. Открываем. 5, 6, 7, 8. Умнички! Продолжаем с вами дальше. Закрываем глазки и круговыми движениями пальчиков массируем наши глазки. Начинаем. Закрываем глазки. 1, 2, 3, 4. Открываем. 5, 6, 7, 8. Снова закрываем и массируем. 1, 2, 3, 4. И открываем. 5, 6, 7, 8. Отлично. Теперь мы с вами будем смотреть вдаль и пытаться хорошо-хорошо разглядеть предметы, которые далеко от нас, а потом зажмуривать глазки. Начинаем. 1, 2, 3, 4. Закрываем глазки. 5, 6, 7, 8. Снова ищем детальки. 1, 2, 3, 4. Закрываем глазки. 5, 6, 7, 8. Молодцы! И завершаем нашу разминку. Нам с вами нужно будет быстро-быстро поморгать. Это поможет улучшить наше кровообращение. Начинаем моргать. Моргаем, моргаем, моргаем, моргаем. Молодцы! Не забывайте делать зарядку на ваши глазки, потому что это очень важно. Встретимся завтра утром. Будем ждать.
0: Нас слушают в школе номер 26. Знайте химию, как Менделеев, физику, как Ландау, а русский язык, как Пушкин.
2: Свобода, равенство,

0: Ваше семейное радио. Ребячья республика.
1: Дорогие радиослушатели, не забывайте главное правило большой перемены. Жизнь одна. Живи и твори.
2: Свобода!

Где же сказка? Где же чудо? Неожиданности где? Здесь деревья, как и всюду, отражаются в воде. Все пока что очень просто. Где скрывается обман? Тот, кто маленького роста, тот и здесь не великан. Все, что было, это сзади. Все, что будет впереди. Что сказать на сказку глядя? Видишь то, на что глядишь.

0: Говорит Центр управления погодой.
1: Связь установлена.
2: Данные загружены.
3: Кто рано просыпается, тому солнышко улыбается, друзья. Встречаем новое утро при плюс 10 градусах, облачном небе и сильном западном ветре. Днем ожидаем все то же самое, только при плюс 15 градусах. Осадков не ожидается. Погода предоставлена природой. Все персонажи вымышлены. Все совпадения являются случайными. Детская

0: Не переключаемся, через минуту продолжим.
1: Он улетел, но он обещал вернуться.
2: Все услуги лицензированы.
3: Все товары подлежат обязательной сертификации.
4: Телефон рекламной службы 21 88 21.

0: Радиолагерь «Ребячая республика» представляет программу
1: «Обознайка».
2: Всем привет, меня зовут Марина. Я мастер маникюра и очень хочу узнать, что такое багрец.
3: Действительно, а что такое багрец?
4: Я считаю, что это какой-то бугор.
5: Багрец – это цвет багровый.
6: Может быть, есть такая это в Майнкрафте название блока или двери, багровая дверь или багровые доски.
7: А на самом деле багрец – устаревшее название темного оттенка красного цвета, тоже что багровый цвет.

0: Ваше семейное радио.
1: Ваше семейное радио.
0: Ваша ребячая республика.
2: Дорогие радиослушатели, не забываем главное правило большой перемены. Твори, живи, кайфуй.
3: Свобода, равенство, детство!

0: говорит Центр управления погодой.
1: Связь установлена.
2: Данные загружены.
3: Кто рано просыпается, тому солнышко улыбается. Друзья, встречаем новое утро при плюс 10 градусах, облачном небе и сильном западном ветре. Днем ожидаем все то же самое, только при плюс 15 градусах. Осадков не ожидается. Погода предоставлена природой. Все персонажи вымышлены. Все совпадения являются случайными.
4: Рябячья республика.
5: Школа номер 67 для братьев по разуму.
6: Очень воспитанный школьник, упав в канализацию, закрыл за собой люк.

0: непонятные вещи.
1: А вот есть у нас сюрприз для вас.
2: Ваша любимая радиостанция «Ребячья республика» стала к вам еще ближе. Теперь наше приложение доступно для скачивания не только в Google Play, но и на App Store. Заходите в ваш магазин приложений, скачивайте приложение «Ребячья республика», оставляйте отзывы и слушайте нас где и когда угодно.
0: Да пребудет с вами свобода, равенство детства.
3: Ну, погоди!
4: Все услуги лицензированы.
5: Все товары подлежат обязательной сертификации.
0: Телефон рекламной службы 58 63 88.

0: Ударение по-русски. От мастера слова
1: Любови Дмитриевны.
2: Березы в белом инее любых красот красивее.
3: Ай-я!
4: Спасибо, мастер.
5: Нас слушают в гимназии номер 16. Желаем вам свободы, равенства, детства.

0: Радио «Ребячья республика».
1: В Тюмени 8 утра. Телефон «Ребячьей республики» 217-892. Звоните нам в любое время.
2: А еще смотрите наш канал «Радиостанция «Ребячья республика» на YouTube. Подписывайтесь и ставьте лайки.
1: Категория 0+.

0: Нас слушают в школе номер 32. Желаем вам быть примером во всем: в учебе, спорте и дружбе.
1: Свобода, равенство, детство!

0: По-русски.
1: От мастера слова
2: Любови Дмитриевны.
3: Оставил утюг включенный, придешь домой огорченный.
2: Спасибо, мастер.

0: Говорит Центр управления погодой.
1: Связь установлена.
2: Данные загружены.
3: Она просыпается, тому солнышко улыбается, друзья. Встречаем новое утро при плюс 10 градусах, облачном небе и сильном западном ветре. Днем ожидаем все то же самое, только при плюс 15 градусах. Осадков не ожидается. Погода предоставлена природой. Все персонажи вымышлены. Все совпадения являются случайными.
4: Нас слушают в Нижней Тавде. Передаем нижнетавдинским школьникам самый пламенный привет и пожелание успехов в учебе.
5: Свобода, равенство.

0: Вам хочется песен? Их есть у меня. Но сейчас немного рекламы.
1: 440 лет Тюмени. 13 и 14 июня. Одна трасса. Тысячи эмоций. 27-й марафон «Врата Сибири». Твой шанс вписать свое имя в историю города. От 42 метров до 42 километров. Выбирай дистанцию и приходи праздновать юбилей в движении. Регистрируйся на сайте marathon72.ru. «Врата Сибири» ждут. Организаторы мероприятия – администрация города Тюмени и агентство развития массового спорта. Информационный партнер – «Радио Семерка». Возрастное ограничение 0+.
2: Добро пожаловать, дорогой друг Карлсон.
3: Все услуги лицензированы.
4: Все товары подлежат обязательной сертификации.
0: Телефон рекламной службы 21 88 21.

0: Радиолагерь «Ребячая республика» представляет программу
1: «Обознайка».
2: Здравствуйте, я Никита. Я работаю мастером по ремонту телефонов. Что такое бразды?
3: Действительно, а что такое бразды?
4: Бразды – это что-то используешься в земледелии, может.
5: Это такое углубление, куда сажают растения.
6: Может, это погода?
7: Может, какой-то овощ.
8: Дерево.
9: А на самом деле бразды – часть конской упряжки, удила или вожжи. Устаревшее название власти, устойчивое выражение – бразды правления. Хотя у Пушкина есть строчка «бразды пушистые взрывая, летит кибитка удалая», тут это слово применяется в искаженной форме слова «борозды».

0: радио. Ребячья республика.
1: Свобода, равенство, детство.
2: Я водяной, поговорил бы кто со мной, а то мои подружки, пиявки, делегушки, фу, какая гадость.

Я водяной. Никто не водится со мной. Внутри меня водится. Ну что с таким водиться? Противно.

0: так, поганка. А мне летать, а мне летать, а мне летать. Охота.
1: Говорит Центр управления погодой.
2: Связь установлена.
3: Данные загружены.
4: Кто рано просыпается, тому солнышко улыбается, друзья. Встречаем новое утро при плюс 10 градусах, облачном небе и сильном западном ветре. Днем ожидаем все то же самое, только при плюс 15 градусах. Осадков не ожидается. Погода предоставлена природой. Все персонажи вымышлены. Все совпадения являются случайными.
5: Рябячья республика.
6: Школа номер 67 для братьев по разуму.
7: Что означает словосочетание «Сизифов труд»? Это значит «бесполезная работа». Например, выучил урок, а тебя не спросили.

0: сказала Кроха.
1: А что такое 15 человек и сундук мертвеца?
2: Сундук мертвеца – это остров недалеко от Кубы. Он размером с 2 трёхкомнатные квартиры. И на нем водятся только ядовитые змеи и ящерицы. Однажды капитан Эдвард, черная борода Тич, высадил здесь 15 бунтовщиков. Каждому он вручил по бутылке рома, потому что на острове не было источников питьевой воды, а ром усиливает жажду. Черная борода надеялся, что пираты на острове погибнут, но когда через месяц он вернулся, то с изумлением обнаружил, что мятежники выжили. Они питались рыбой и ящерицами, а пресную воду добывали, расстелив на ночь парус, в котором скапливалась роса. Капитану пришлось взять их обратно на борт. Этот случай лег в основу известной пиратской песни.
0: Узнал интересное сам, перескажи другому.

0: Программа! А вот есть у нас сюрприз для вас.
1: Ваша любимая радиостанция «Ребячья республика» стала к вам еще ближе. Теперь наше приложение доступно для скачивания не только в Google Play, но и на App Store. Заходите в ваш магазин приложений, скачивайте приложение «Ребячья республика», оставляйте отзывы и слушайте нас где и когда угодно.
0: Да пребудет с вами свобода, равенство детства.
2: Малыш, ведь я же лучше собаки.
3: Все услуги лицензированы.
4: Все товары подлежат обязательной сертификации.
0: Телефон рекламной службы 58 63 88.

0: Программа не имеет возрастных ограничений.
1: Категория 0+.
2: Великий и могучий.
3: Приветствую юных носителей русского языка.
1: Сегодня, дорогие вы наши, мы рассмотрим разницу между приевшимся понятием имидж и литературным понятием образ.
3: Имидж – это сложившийся или намеренно созданный облик личности. Он может меняться в зависимости от смены времени и обстановки.
1: Тогда как образ – это проявление реальных личностных черт своих особенностей поведения.
3: Он создается в ходе приобретения жизненного опыта, уклада жизни и в целом бытия. На этом пока все. Берегите себя.
1: Поэтому, если будете путать эти два понятия, то можете попортить свой образ и нанести ущерб сложившемуся имиджу.

0: несем мы службу в городе,
1: где очень много лет
0: живет волшебник, может быть,
1: а может быть и нет. Живет волшебник, может быть, а может быть и нет. Занятная,
0: занятная
1: история.
0: История.
1: Кто он такой, не знаю я.
0: Не даже я, ну не спеши
1: тревогу бить. Все может быть, все может быть.
0: И каждому прохожему глядим мы долго вслед.
1: Ведь он волшебник, может быть,
0: а может быть и нет.
1: Ведь он волшебник, может быть, а может быть и нет.
0: Занятная,
1: занятная
0: история.
1: История.
0: Кто он такой, не знаю я.
1: Не даже я.
0: Но не спеши тревогу бить.
1: Все может быть, все может быть.
0: Мы верим, что когда-нибудь откроется секрет. Все станет ясным, может быть,
1: а может быть и нет.
0: Все станет ясным, может быть,
1: а может быть и нет. Занятная,
0: занятная
1: история.
0: История.
1: А вдруг волшебник это я.
0: А может я и не спеши
1: тревогу бить. Все может быть, все может быть.
2: Ваше семейное радио «Ребячья республика».
3: Дорогой радиослушатель, помни правила большой перемены. Творец, не ищи музу. Работа пойдет, стоит только начать.
4: Свобода, равенство, детство!

0: радио «Ребячья республика».
1: В Тюмени 9 утра. Телефон «Ребячьей республики» 217-892. Звоните нам в любое время.
2: А еще смотрите наш канал «Радиостанция «Ребячья республика» на YouTube. Подписывайтесь и ставьте лайки.
1: Категория 0.

0: ваше семейное радио «Ребячья республика».
1: Дорогие радиослушатели, не забывайте главное правило большой перемены. Лучше сделать один шаг назад, чтобы потом сделать два вперед.
2: Свобода, равенство, дело!

Мне сегодня весело с самого утра. Напеваю песенку про свои дела. А дела прекрасные, все мне по плечу. И скажу, не хвастая, горы сворочу. Никогда не теряй, не теряй своей мечты. Твердо верь, твердо знай, все на свете можешь ты. Если получается все наперекос,

мой, никогда не теряй. Не теряй своей мечты, твердо верь, твердо знай. Все на свете можешь ты. Да чего же радостно делать чудеса, строить лодку с парусом и сажать леса, выпекать пирожные и земли открывать, для людей хорошие песни напевать. Никогда не теряй.

0: чудеса творить, все, что есть прекрасного, людям подарить. Никогда не теряй, не теряй своей мечты. Твердо верь, твердо знай, все на свете можешь ты.
1: Ударение по-русски от мастера слова
2: Любови Дмитриевны.
3: На кухне полки рухнули, сломался шкафчик кухонный.
4: Ай-я!
5: Спаси

0: Говорит Центр управления погодой.
1: Связь установлена.
2: Данные загружены.
3: Кто рано просыпается, тому солнышко улыбается. Друзья, встречаем новое утро при плюс 10 градусах, облачном небе и сильном западном ветре. Днем ожидаем все то же самое, только при плюс 15 градусах. Осадков не ожидается. Погода предоставлена природой. Все персонажи вымышлены. Все совпадения являются случайными.
0: Радио «Ребячья республика».
4: Свобода! Радио!

0: Если есть рекламные ролики, значит, должны быть и рекламные шарики.
1: На льду драматического театра. Хореографический литовый спектакль «И будет месяц май». История, посвященная Дню Великой Победы. Подвигам предков, отваге, преданности и бесстрашию. В исполнении юных артистов с 21 мая на сцене ТБДТ. 0+.
2: А не пора ли нам подкрепиться?
3: Все услуги лицензированы.
4: Все товары подлежат обязательной сертификации.
0: Телефон рекламной службы 21 88 21.

0: Радиолагерь «Ребячая республика» представляет программу
1: «Обознайка».
2: Здравствуйте, меня зовут Иннокентий, я водитель автобуса. А передавайте за проезд и расскажите, а что такое кибитка?
3: Действительно, а что такое кибитка?
4: Может быть, это национальный головной убор.
5: Это маленькое здание.
6: Может, накидка? Накидка на одежду?
7: Кибитка-бандитка.
8: Это или приправа, или какая-то еда.
9: Это может быть копать что-то?
10: Копалка.
11: Может, какой-то салат?
12: А на самом деле кибитка – небольшая крытая дорожная повозка, а еще в более древнее время подвижное переносное жилище у кочевых народов.

0: Ваше семейное радио.
1: Ваше семейное радио.
0: Ваша ребячая республика.
2: Я желаю радиостанции «Ребячая республика» успехов и счастья.
3: Свобода, равенство, детство!

вычитала где-то. Вся жизнь — полет в комету.

0: говорит Центр управления погодой.
1: Связь установлена.
2: Данные загружены.
3: Кто рано просыпается, тому солнышко улыбается, друзья. Встречаем новое утро при плюс 10 градусах, облачном небе и сильном западном ветре. Днем ожидаем все то же самое, только при плюс 15 градусах. Осадков не ожидается. Погода предоставлена природой. Все персонажи вымышлены. Все совпадения являются случайными.
4: Ребячья республика.
5: Школа номер 67 для братьев по разуму.
6: Вовочка, кто такой Чапаев? Это предводитель негров. Каких еще негров? Ну вы же сами сказали, что он воевал против белых. Чапаев – предводитель красных. Что? Там еще индейцы были замешаны.

0: Ваше семейное радио. Ребячья республика.
1: Я желаю первому детскому радио «Ребячья республика» большого количества слушателей.
2: Свобода, равенство

0: У нас есть, что вам сказать. А вот есть у нас сюрприз для вас.
1: Ваша любимая радиостанция «Ребячья Республика» стала к вам еще ближе. Теперь наше приложение доступно для скачивания не только в Google Play, но и на App Store. Заходите в ваш магазин приложений, скачивайте приложение «Ребячья Республика», оставляйте отзывы и слушайте нас где и когда угодно.
0: Да пребудет с вами свобода, равенство детства.
2: Поверь мне, Карлсон, не в пирогах счастье.
3: Все услуги лицензированы.
4: Все товары подлежат обязательной сертификации.
0: Телефон рекламной службы 58 63 88.

0: Программа не имеет возрастных ограничений.
1: Категория 0+.
2: Программа по царской республике. Любимому городу посвящается.
3: А давай поедем с тобой куда-нибудь на поезде. Например, за Заводоуковск. Посмотрим там достопримечательности.
4: Нет, я никуда не поеду. Мы еще тут с тобой не все изучили. Кроме того, названия часто повторяются, хоть и история их появления или переименование другая. В другой раз съездим, когда сдашь мне экзамен по истории улиц, памятников, скверов Тюмени. Каким будет твой первый билет?
3: Мой первый билет будет об истории Тюменского железнодорожного вокзала. Я в детстве любила наблюдать за поездами и ждать их на мосту, вглядываясь в горизонт. Насколько я помню, вокзал был открыт 5 декабря 1885 года. Причем в то время путь являлся тупиковым и соединял Тюмень с Екатеринбургом и Пермью. Это уже позже, в 1912-м, Тюмень присоединили к Транссибирской магистрали. И еще именно на вокзале появились первые в городе платные туалеты. Кажется, в 1992 году.
4: Неплохо. Пока сдаешься успешно. А знаешь ли ты имена великих людей, которые бывали в нашем городе проездом или даже останавливались на некоторое время погостить?
3: Николай II с семьей был проездом два раза по пути в Тобольск и Екатеринбург. Это было в 1917 году, когда произошел переворот во власти. Пожалуй, больше никто и не бывал у нас.
4: Нет, бывали. Начнем с Григория Распутина, который часто ездил домой в село Покровское из столицы. За многолетнюю историю Тюменского вокзала на нем побывал Лев Троцкий, Феликс Дзержинский, Леонид Брежнев и другие. Также проездом были легендарные челюскинцы, в честь которых названа улица Челюскинцев. Но об этом я расскажу позже. Что ж, я думаю, ты справилась с билетом. Конечно, не на пятерку, но на четверку точно.
3: Тогда к следующему билету я подготовлюсь на 4 с плюсом как минимум.
2: Ждите наших новых выпусков, ведь история родного города – это так интересно.

0: «Ребячья республика».
1: Я желаю радиостанции «Ребячья республика», чтобы их слушали очень много детей.
0: Свобода, равенство, детство!
2: А сейчас у нас песня из мультика «Пиноккио». When you

0: радио «Ребячья республика».
1: В Тюмени 10 утра. Телефон «Ребячьей республики» 217-892. Звоните нам в любое время.
2: А еще смотрите наш канал «Радиостанция «Ребячья республика» на YouTube. Подписывайтесь и ставьте лайки.
1: Категория 0+.
3: Всем привет! Я Маруся. Для всех слушателей.

0: Ваше семейное радио. Ребячья республика.
1: Всем привет, меня зовут Вова Кайгородов. И я хочу вам сказать, ошибки — это доказательство того, что ты пытаешься. Верь в себя, мой друг.
0: Свобода

0: Говорит Центр управления погодой.
1: Связь установлена.
2: Данные загружены.
3: Кто рано просыпается, тому солнышко улыбается, друзья. Встречаем новое утро при плюс 10 градусах, облачном небе и сильном западном ветре. Днем ожидаем все то же самое, только при плюс 15 градусах. Осадков не ожидается. Погода предоставлена природой. Все персонажи вымышлены. Все совпадения являются случайными.
4: Ваше семейное радио. Ребячья республика.
5: Дорогие радиослушатели, не забывайте правила большой перемены. Будь умнее, будь храбрее, будь сильнее и смелее.
6: Свобода!

0: Ваше семейное радио. Ребячья республика.
1: Дорогие радиослушатели, запомните правила большой перемены. Ты не веришь в Деда Мороза, а Дед Мороз в тебя верит.
2: Свобода, равенство, детство!

Устала быть актрисой в этом шоу. Я совсем мала, но это мой полет. Отстраняюсь от людей, кто крылья мне дает. И вот он выстрел в моем небе чистом, простых амбиций. Я останусь птицей, совсем без принца. Видимо, рыцарь скрылся, да я справлюсь путем тернистым.

0: только спокойствие. Через секунду продолжим.
1: Ваш бизнес тратит сотни тысяч на логистику? Хотите экономить на топливе, но не на качестве? Тогда вам на АЗС «Кондор». Только для коммерческих организаций. Гибкая система скидок и топливные карты без переплат. Газ, бензин и дизель. Прямо под отчетность.
2: Узнайте условия по телефону 680-188. АЗС «Кондор». Работаем для вас. Щербакова 168, Московский тракт 134Б, Дамбовская 13 и 30 лет Победы 131.
3: Все услуги лицензированы.
4: Все товары подлежат обязательной сертификации.
0: Телефон рекламной службы 21 88 21.

0: Радиолагерь «Ребячья республика» представляет программу
1: «Обознайка».
2: Здравствуйте, меня зовут Наталья, я работаю кондуктором автобуса. И я бы хотела узнать, что такое кика.
3: Действительно, а что такое кика?
4: Ну, там какой-то, типа, интересный заяц.
5: Может, это элемент одежды какой-нибудь?
6: Может, это какое-то дерево?
7: Может, это народ какой-нибудь?
8: Старинное слово «кика» означает старинный русский женский головной убор, который носили замужние женщины. Обычно она имела вид высокого колпака с рогами или другими возвышениями в передней части.

0: Хочу, чтобы она стала самым лучшим детским радио в мире.
1: Свобода, равенство, детство!
2: Ну-ка, все русалки, что же мы спим? Мы совершенно новый танец Эрис дадим!

0: Величество прекрасно!
1: Королева морей! А стиль, а класс, смотрите скорей! На зависть всем русалкам всех морей! Красотка, милашка, сокровище клад! Такая симпатяшка, полный отпад!

0: Говорит Центр управления погодой.
1: Связь установлена.
2: Данные загружены. Кто рано просыпается, тому солнышко улыбается. Друзья, встречаем новое утро при плюс 10 градусах, облачном небе и сильном западном ветре. Днем ожидаем все то же самое, только при плюс 15 градусах. Осадков не ожидается. Погода предоставлена природой. Все персонажи вымышлены. Все совпадения являются случайными.
3: Ребячья республика.
4: Школа номер 17 для братьев по разуму.
5: Шпаргалки являются помощниками не только в списывании, но и в запоминании. Во время письма мы запоминаем правильное написание слов, а также то, что записываем. Поэтому пишите шпаргалки, но никогда не используйте их по назначению. Мы всегда так делаем.

0: Почему на солнце кожа становится темнее?
1: В результате воздействия солнечного света на хромогены, которые сами по себе бесцветны, появляется определенный цвет кожи. Сама по себе кожа молочно-белого цвета, а черный цвет кожи обусловлен наличием меланина, который по цвету коричневый. А меланин образует ультрафиолетовые лучи, а еще проще – лучики солнца.
2: Узнал интересное сам? Перескажи другому.

0: Икрама, икрама. Хорошо сказал?
1: А вот есть у нас сюрприз для вас.
2: Ваша любимая радиостанция «Ребячья республика» стала к вам еще ближе. Теперь наше приложение доступно для скачивания не только в Google Play, но и на App Store. Заходите в ваш магазин приложений, скачивайте приложение «Ребячья республика», оставляйте отзывы и слушайте нас где и когда угодно.
0: Да пребудет с вами свобода, равенство детства.
3: Прости нас, Леопольд.
4: Все услуги лицензированы.
5: Все товары подлежат обязательной сертификации.
0: Телефон рекламной службы 58 63 88.

0: Ударение по-русски. От мастера слова
1: Любови Дмитриевны.
2: Кто звонит, они звонят. С вами встретиться хотят.
3: Спасибо, мастер.

0: Программа не имеет возрастных ограничений.
1: Категория 0+.
2: Великий и могучий.
3: Приветствуем юных носителей русского языка.
4: Сегодня, бриллиантовые вы наши, мы с вами наконец-то поймем, что на самом деле означает глагол «озвучить».
5: В правильной русской речи «озвучить» означает дать звуковое сопровождение или сделать звуковым. Например, «озвучить фильм». Но нельзя озвучить приз, озвучить мысли или точку зрения. В этих случаях уместно использовать глаголы «объявил», «назвал», «рассказал», «высказал» и так далее. Запомнить еще раз, озвучивают кино, а не, допустим, распорядок дня.
4: Так что сколько бы вы ни озвучивали список покупок, он останется немым, холодным, безжизненным.
5: На этом все. Берегите себя.
4: И помните, что правильно подвешенный язык означает не только колумбийский галстук, но и знание норм родной речи.

0: привет новоселезневской школе! Живите дружно, учитесь хорошо!
1: Свобода, равенство, детство!
2: А сейчас у нас песня из мультфильма «Барби. Принцесса и поп-звезда».
3: Чтобы стать принцессой,

0: Ребячья республика.
1: В Тюмени 11.
2: Телефон Ребячей Республики 217-892. Звоните нам в любое время.
3: А еще смотрите наш канал «Радиостанция Ребячей Республика» на YouTube. Подписывайтесь и ставьте лайки.
2: Категория 0+.
4: Радиоканал «Ребячая республика». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. Л. Номер ТУ-72-00516. От 5 марта 2012 года. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу.
5: Программа не имеет возрастных ограничений и выходит при поддержке правительства Тюменской области.

0: Ударение по-русски от мастера слова
1: Любови Дмитриевны.
2: Какая это красота, когда поездка начата.
3: Ай-я!
4: Спасибо, мастер.

0: Говорит Центр управления погодой.
1: Связь установлена.
2: Данные загружены.
3: Кто рано просыпается, тому солнышко улыбается, друзья. Встречаем новое утро при плюс 10 градусах, облачном небе и сильном западном ветре. Днем ожидаем все то же самое, только при плюс 15 градусах. Осадков не ожидается. Погода предоставлена природой. Все персонажи вымышлены. Все совпадения являются случайными.
4: Передаем привет школе номер 15. Позитивчика вам!
5: Свобода, равенство, детство!

0: нам приходи.
1: Прыжки, драйв, разнообразные программы. Проведи каникулы с пользой. Батутный парк SkyMax. ТЦ «Остров», первый этаж.
2: Черт, дверь!
3: Есть нам!
4: Все услуги лицензированы.
5: Все товары подлежат обязательной сертификации.
6: Телефон рекламной службы 21 88 21.

0: Радиолагерь «Ребячая республика» представляет программу
1: «Обознайка».
2: Здравствуйте, меня зовут Иван, я работаю агрономом. А что значит слово «козлодер»?
3: Действительно, а что такое козлодер?
4: Это тот, кто поехал кукушкой или плохой человек.
5: Плохой человек.
6: Может, еда какая-то.
7: Инструмент.
8: Может, тот, кто содержал на ферме или где-то у себя дома коз.
9: Может, это какое-то дерево.
10: Старинное слово «козлодер» означает «очень плохого певца» или «человека с противным голосом».

0: Паша. Семейное радио. Ребячья республика.
1: Пусть на этом радио дети всегда улыбаются.
2: Свобода, равенство, детство!
3: Люблю я чичичичиро не самых ранних лет. И от вкусной рыбы большой хребет. Я Абрахам де Лесси. Джузеппе Кейси. Томас О'Мелли. О'Мелли, бродячий кот, я б никогда не смог жить в краю одном. Только пыль большая.

0: меня знакомы из влиятельных лиц, и где каких встречал я девиц. Вот так. Абрахам де Лесси, Джиузеппе Кесси, Томас О'Мелли. О'Мелли, бродячий кот.
1: Месье, у вас столько красивых имен.
0: Еще бы, я ведь уникальный кот. Я царь шумных улиц, герцог мышиных

0: лежишь, то домом твоим готовы стать Рим, Калькутта и Париж, да-да, Париж.
1: Ух ты, уличный! Шш, слушай.
0: Мне нужен лишь я сам и весь белый свет, и жалеть о чем-нибудь оснований нет. Зачем думать, куда идти, в какие спешить края? Куда ни пойду, я везде найду ту дорогу, что и есть моя. Да, Абрахам де Леси, Джузеппе Кеси, Томас О'Мелли. О'Мелли, бродячий кот. О, да, и я рад, что не наоборот, да.
2: Хороших песен всем без счета.

0: Говорит Центр управления погодой.
1: Связь установлена.
2: Данные загружены.
3: Привет из глубин двоичного кода, человеки. Сегодня днем природа приготовила для нас плюс 15 градусов, облачное небо и небольшой западный ветер. Вечером ожидаем плюс 13, практически ясное небо и смену курса ветра на юг. Погода предоставлена природой. Все персонажи вымышлены. Все совпадения являются случайными.
4: Лебячья республика.
5: Гимназия номер 5 для братьев по разуму.
6: Лёша, у тебя замечательное сочинение, говорит учитель. Но почему ты его не закончил? Потому что папу срочно вызвали на работу.

0: спросила Кроха.
1: Сколько времени потребуется, чтобы посмотреть все экспонаты в Санкт-Петербургском Эрмитаже?
2: Эрмитаж – один из самых крупных и старинных мировых музеев. В нем 3 миллиона произведений искусства от каменного века до современности. Если уделить каждому из этих произведений одну минуту, то потребуется больше 25 лет ходить в Эрмитаж, как на работу, и осматривать экспонаты по 8 часов в день, чтобы увидеть их все.
0: Узнал интересное сам? Перескажи другому.

0: Рекламный блок, а в нем намек. Добрым молодцам урок.
1: А вот есть у нас сюрприз для вас.
2: Ваша любимая радиостанция «Ребячья республика» стала к вам еще ближе. Теперь наше приложение доступно для скачивания не только в Google Play, но и на App Store. Заходите в ваш магазин приложений, скачивайте приложение «Ребячья республика», оставляйте отзывы и слушайте нас где и когда угодно.
1: Да пребудет с вами свобода, равенство детства.
3: Дело-то житейское.
4: Все услуги лицензированы.
5: Все товары подлежат обязательной сертификации.
6: Телефон рекламной службы 58 63 88.

0: Программа не имеет возрастных ограничений.
1: Категория 0+.
2: Радиостанция «Ребячая республика»
3: и Департамент образования и науки Тюменской области
4: приглашают вас построить планы на будущее.
5: Планы на будущее.
3: Вместе с Лерой, Радой, Женей, Камилей и Сашей.
6: Кто такой фотограф?
7: Фотограф – это яркая и неординарная личность. Человек, который умеет передавать фотографии весь спектр эмоций, заставляя людей плакать или смеяться. Перед нами целый мир, наполненный уникальными моментами, каждый из которых достоин того, чтобы быть заснятым. Фотограф не просто смотрит на мир, он умеет запечатлеть нужный кадр и оставить его в нашей памяти навсегда. Эта профессия появилась сравнительно недавно, но несмотря на это, она очень быстро стала известна всем и успела обрести большую популярность. Искусство фотографии – это не только умение держать фотоаппарат в руках, но и разные съемочные процессы – выставление света, игра теней, композиция и прочее. Поэтому быть фотографом не так просто.
6: Я в фотографы пойду, пусть меня научат.
7: Для того, чтобы стать хорошим фотографом, стоит записаться на профессиональные курсы. В нашем городе эту возможность предоставляет Санкт-Петербургская школа телевидения, фотошкола «Лайк», школа цифровой фотографии «Первый кадр» и фотошкола гильдии фотографов. Кроме того, в нашем городе часто проходят различные мастер-классы, где вы можете узнать азы фотографии.
6: В каждой профессии есть свои мифы.
5: Любой человек может стать фотографом. Нужно лишь нажать на кнопку.
7: Нет, это далеко не так. Чтобы быть хорошим фотографом, нужно знать определенные правила фотосъемки, быть активным и подвижным, всегда идти вперед и искать что-то новое. Просто сделать кадр – это не значит стать фотографом. Кроме того, фотограф – это творческая личность. Если вы такой не являетесь, то не стоит рассчитывать на успех в данной профессии.
5: Чем лучше фотоаппарат, тем круче фотограф.
7: На самом деле, значение фотоаппарата сильно преувеличено. Разумеется, хорошая техника здесь не помешает, но сделать красивый кадр может только сам человек и его талант. Как часто любят говорить фотографы, покупка фотоаппарата не делает вас художником.
5: У фотографа нет перспективы.
7: Фотограф – это перспективная и увлекательная профессия, одна из тех видов трудовой деятельности, в которой полезное сочетается с приятным. Ведь искусство фотографии – это не просто профессия, это призвание и стиль жизни. Быть таким специалистом интересно и выгодно. Если вы будете получать дополнительные навыки и постоянно совершенствоваться, то перед вами будут открыты все двери. Вы можете создать собственное дело, открыть свою фотостудию, давать мастер-классы и стать известным на весь мир. А хорошие снимки нужны всем, от журналов до рекламных проспектов.
8: Все работы хороши, выбирай на вкус!

0: Программа не имеет возрастных ограничений.
1: Категория 0+.
2: Ребячья республика представляет программу «Этикетка».
3: Мы научим вас, как правильно вести себя на улице, в школе и дома. На радость нам, на гордость папе и маме.
1: Всем доброго дня, с вами «Этикетка» Александра Верченко и мой юный подаван Арина. Сегодня мы продолжим тему о правилах разговора по телефону. Ариша, скажи, знаешь ли ты, как начать телефонный разговор?
4: А чего тут думать, если я сама звоню? Так я знаю, зачем звоню. Сразу все и выкладываю. А вот если мне звонят, то пусть сами придумывают, как начать со мной говорить.
1: Но прежде всего начинать разговор лучше с приветствия. Далее очень разумно будет спросить о том, может ли твой собеседник сейчас с тобой разговаривать и не отвлекаешь ли ты его своим звонком от важных дел.
4: О, ну да, это правильно. Терпеть не могу, когда меня звонками своими от моих дел отвлекают. Лучше вообще трубку не брать.
1: Если тебе звонят в то время, когда ты занята и не можешь разговаривать, не нужно игнорировать звонок. Ответь и просто извинившись, скажи, что занята, и перезвонишь позже. Если ты это скажешь вежливо и без упрека, то никто не обидится. Главное только перезвонить потом не забывай.
4: Ну ладно, так уж и быть. Брать трубки буду. А то мало ли правда. Что-нибудь важное пропущу.
1: Правильно, ведь воспитанные люди не отнимают у занятых людей драгоценное время на пустые разговоры. Звонят обычно только по необходимости. Ведь встретиться с человеком и пообщаться вживую куда приятней. А на сегодня правила этикета с нас достаточно. Встретимся здесь же, на Ребячей республике.
5: Приятно не болеть, в небо синее смотреть и ходить, бродить по улицам различным. А деревья по утру будто шепчут на ветру: все нормально, все в порядке, все отлично. Хорошо, когда с утра хорошо идут дела, светит солнышко, поют на небе птички. Пляшут в небе облака, и бежит, звенит река. Все нормально, все в порядке, все отлично. Пляшут в небе облака, и бежит, звенит река. Все нормально, все в порядке, все отлично. Тот, кто весел и здоров, целый мир обнять готов. Для него теплей и ярче день обычный. Все прохожие подряд, улыбаясь, говорят: все нормально, все в порядке, все отлично. Все прохожие подряд, улыбаясь, говорят: все нормально, все в порядке, все отлично.
6: Радио «Ребячья республика».
7: Свобода, равенство, дети!

0: сладкие.
1: Кап, кап, капаю прямо на копья.
2: Ударение по-русски от мастера слова
3: Любови Дмитриевны.
4: Мама сына баловала, в обе щеки целовала.
5: Ай-я!
6: Спасибо, мастер.

0: Говорит Центр управления погодой.
1: Связь установлена.
2: Данные загружены.
3: Привет из глубин двоичного кода, человеки. Сегодня днем природа приготовила для нас плюс 15 градусов, облачное небо и небольшой западный ветер. Вечером ожидаем плюс 13, практически ясное небо и смену курса ветра на юг. Погода предоставлена природой. Все персонажи вымышлены. Все совпадения являются случайными.
4: Ваше семейное радио. Ребячья республика.
5: Чтобы каждый нашел себе нужную и познавательную информацию.
6: Свобода, равенство, детство.

0: до конца дослушает, тот конфетку скушает.
1: Город, который 440 лет уверенно идет вперед. Тюмень бежит и зовет с собой всех. 13-14 июня 2026 года. Тюменский марафон «Врата Сибири» в самом центре города, соединяя эпохи и поколения. Классические забеги, северная ходьба, забег патриотов, корпоративные и детские забеги. 27-й Тюменский марафон «Врата Сибири». Мы на правильном пути. Присоединяйся. Все подробности и регистрация на сайте marafon72.ru. Организаторы мероприятия – администрация города Тюмени и агентство развития массового спорта. Информационный партнер – Радио Семерка. Возрастное ограничение 0+.
2: Ваш бизнес тратит сотни тысяч на логистику? Хотите экономить на топливе, но не на качестве? Тогда вам на АЗС «Кондор». Только для коммерческих организаций. Гибкая система скидок и топливные карты без переплат. Газ, бензин и дизель. Прямо под отчетность.
3: Узнайте условия по телефону 680-188. АЗС «Кондор». Работаем для вас. Щербакова 168, Московский тракт 134Б, Дамбовская 13 и 30 лет Победы 131.
4: Все услуги лицензированы.
5: Все товары подлежат обязательной сертификации.
6: Телефон рекламной службы 21 88 21.
7: А теперь новый специальный хит от лагеря «Остров детства».

0: Экологи «Ребячья республика» представляет программу
1: «Обознайка».
2: Всем здравствуйте, меня зовут Светлана. По образованию я филолог, но мне очень интересно, что такое кушак.
3: Действительно, а что такое кушак?
4: Раньше на Руси подвязывались кушаком.
5: Это какой-то головной убор, убор элемент, одежда.
6: Это то, что можно надеть на голову или что-то сделать с ним.
7: Возможно, кушак – это какой-нибудь вид транспорта.
8: Старинное слово «кушак» означает длинный широкий пояс, который чаще всего носили поверх верхней одежды.

0: Ваше семейное радио. Ребячья республика.
1: Дорогие радиослушатели, запомните правила большой перемены. Чтобы жить, нужно творить.
2: Свобода, равенство, детство.

0: наконец бывают со все мечты. Лучший мой подарочек — это ты.
1: А ну-ка!

0: Говорит Центр управления погодой.
1: Связь установлена.
2: Данные загружены.
3: Привет из глубин двоичного кода, человеки. Сегодня днем природа приготовила для нас плюс 15 градусов, облачное небо и небольшой западный ветер. Вечером ожидаем плюс 13, практически ясное небо и смену курса ветра на юг. Погода предоставлена природой. Все персонажи вымышлены. Все совпадения являются случайными.
4: Рыбячья республика.
5: Школа номер 67 для братьев по разуму.
6: У нас в школе есть примета. Если в ночь перед экзаменом высунуться в форточку и выучить все билеты, то обязательно сдашь.

0: Буль-буль-буль-буль-буль.
1: И спросила кроха:
2: зачем итальянцы в Новый год выбрасывают в окна старые вещи?
3: У итальянцев есть поверье, что чем больше старых вещей выбросить на улицу, тем больше богатства принесет Новый год. Немного опасная традиция, ведь под Новый год в Италии на мостовую площадь летят цветочные горшки, старые сапоги, стулья и многое другое.
1: Узнал интересное сам? Перескажи другому.

0: свою протяни.
1: Наша реклама.
2: Наша реклама?
3: Наша реклама!
4: А вот есть у нас сюрприз для вас.
5: Ваша любимая радиостанция «Ребячья республика» стала к вам еще ближе. Теперь наше приложение доступно для скачивания не только в Google Play, но и на App Store. Заходите в ваш магазин приложений, скачивайте приложение «Ребячья республика», оставляйте отзывы и слушайте нас где и когда угодно.
4: Да пребудет с вами свобода, равенство детства.
6: Я мужчина, хоть куда.
7: Все услуги лицензированы.
8: Все товары подлежат обязательной сертификации.
4: Телефон рекламной службы 58 63 88.

0: Ваше семейное радио. Ребячья республика.
1: Дорогие слушатели Ребячьей республики, не забывайте правила большой перемены. Учись, общайся, познавай.
2: Свобода, равенство, детство!

0: Программа не имеет возрастных ограничений.
1: Категория 0+.
2: Программа по царской республике. Любимому городу посвящается.
3: А что за памятник человеку с автоматом?
4: Это не человек с автоматом, а памятник воину-десантнику. Он расположен у здания, где находится офис общественной организации «Союз десантников Тюменской области» по адресу улица Олимпийская, дом 4.
3: Это, наверное, подарок на день десантника?
4: Нет. Монумент был изготовлен по инициативе членов Тюменской общественной организации ветеранов воздушно-десантных войск. Памятник создал его автор, ветеран воздушно-десантных войск, кавалер Ордена Мужества, кузнец Калиновский Сергей, наличные средства. Автора памятника Сергея Калиновского 19 февраля 2011 года наградили орденом имени генерала армии Василия Филипповича Маргелова за создание монумента, посвященного воину-десантнику и за его вклад в развитие десантного движения в городе Тюмени. Торжественное открытие памятника состоялось 2 октября 2010 года. Его установили у стены жилого дома. На стене и балконах были повешены баннеры, посвященные воздушно-десантным войскам.
2: Ждите наших новых выпусков, ведь история родного города – это так интересно!

0: Программа не имеет возрастных ограничений.
1: Категория 0+.
2: Радиостанция «Ребячья республика» готова рассказать вам истории об истории.
3: Кого замочили на Чудском озере? Был ли один глаз у Кутузова? Каким по счету был Петр Первый?
2: Программа «Истории об истории». Чем лучше знаешь прошлое, тем проще строить будущее.
3: Да-да.
4: Здравствуйте, дорогие товарищи! С вами программа «История об истории» и ее ведущий Никита Дубинский. Сегодня я расскажу вам о войне, в которой Россия участвовала до самого своего падения – Первой мировой. Поводом для этой войны послужили события в 1914 году, когда в сербском городе Сараево местными террористами был убит наследник австрийского престола эрцгерцог Франц Фердинанд. Из-за этого Австро-Венгрия объявила войну Сербии. Да и Россия объявила всеобщую мобилизацию. А вот союзная Австро-Венгрия и Германия, недолго думая, объявила войну России, а через два дня и Франции. И с этого момента все пошло-поехало. В войну вступили Англия, Бельгия, Болгария, Италия, Турция, Япония и еще несколько стран. Из-за большого количества стран, участвовавших в этой войне, ее назвали Первой мировой. В войну эту Россия вступила, будучи неподготовленной. Лишь к 1917 году предусматривалось завершение военной программы страны. Военные действия России развернулись в Восточной Пруссии против Германии, на Юго-Западном фронте против Австро-Венгрии и против Турции на Кавказе. Несмотря на то, что мы разгромили Турцию, на остальных фронтах мы несли огромные потери. Этому способствовала несогласованность действий русского командования и нехватка боеприпасов. Не повезло нашим в этой войне. Да еще и в стране неспокойно было из-за народных восстаний. Воспользовавшись слабостью России, Германия оккупировала Белоруссию, Галицию, Польшу, Литву и часть Прибалтики. Даже удачное контрнаступление русских на Юго-Западном фронте под командованием Брусилова Карпатом не сильно повлияло на общую картину, так как из-за все той же нехватки вооружений брусиловцы перешли к обороне. Успех не был развит. В это время кризисная ситуация в стране вырастала. Были резко увеличены налоги, расходы страны превышали ее доходы. И в 1917 году, после Октябрьской социалистической революции, Россия была вынуждена заключить мир с Германией и Австро-Венгрией и выйти из войны. И буквально через несколько месяцев произошла волна комбо-распадов. Помимо российской, распались германская, османская и австро-венгерская империи. А победа досталась Франции и Англии, то есть союзникам распавшейся России. А на сегодня все. С вами была программа «История об истории» и ее ведущий Никита Дубинский. Всем пока.
5: А сейчас у нас песня из мультика «История».

0: радио «Ребячья республика».
1: В Тюмени час дня. Телефон «Ребячьей республики» 217-892. Звоните нам в любое время.
2: А еще смотрите наш канал «Радиостанция «Ребячья республика» на YouTube. Подписывайтесь и ставьте лайки.
1: Категория 0+.
3: Радиоканал «Ребячья республика». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. Л. Номер ТУ-72-00516. От 5 марта 2012 года. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области.

0: зимы не бывает, дороги простой.
1: Ударение по-русски от мастера слова
2: Любови Дмитриевны.
3: Запомнил я один момент, когда к нам завезли цемент.
4: Ай-я!
5: Спасибо, мастер.

0: Говорит Центр управления погодой.
1: Связь установлена.
2: Данные загружены. Привет из глубин двоичного кода, человеки. Сегодня днем природа приготовила для нас плюс 15 градусов, облачное небо и небольшой западный ветер. Вечером ожидаем плюс 13, практически ясное небо и смену курса ветра на юг. Погода предоставлена природой. Все персонажи вымышлены. Все совпадения являются случайными.
3: Мы приветствуем школьников Уванского района, желаем вам верных друзей, хороших уроков и ярких каникул.
4: Свобода, равенство, детство!
5: Удары бокалов неизвестных быстро шли ко дну.

0: выпускной мечты SkyMax. Сочетание активного отдыха и праздничной программы. Забронируйте выпускной уже сегодня. ТЦ «Остров», первый этаж.
1: Вот так всегда. На самом интересном месте.
2: Все услуги лицензированы.
3: Все товары подлежат обязательной сертификации.
4: Телефон рекламной службы 21 88 21.

0: Радиологи «Ребячья республика» представляет программу
1: «Обознайка».
2: Здравствуйте, меня зовут Сергей, и я работаю геологом. А скажите, что такое пупырь?
3: Действительно, а что такое пупырь?
4: То, что надо тыкать.
5: Это пупырь.
6: Возможно, это какое-нибудь насекомое, животное или рыба.
5: Может, это не очень умный человек.
7: Старинное слово «пупырь» означает небольшой бугорок, неровность.
8: Маленькая девочка с голубыми глазами где-то на листочке тетрадном в клеточку написала послание ветру.

0: Республика.
1: Если хочешь победить весь мир, победи себя. Федор Михайлович Достоевский.
0: Свобода, равенство, детство!
2: А сейчас у нас песня из сериала «Приключения Спин и Ма».

0: Говорит Центр управления погодой.
1: Связь установлена.
2: Данные загружены.
3: Привет из глубин двоичного кода, человеки. Сегодня днем природа приготовила для нас плюс 15 градусов, облачное небо и небольшой западный ветер. Вечером ожидаем плюс 13, практически ясное небо и смену курса ветра на юг. Погода предоставлена природой. Все персонажи вымышлены. Все совпадения являются случайными.
4: Любечья республика.
5: Школа номер 67 для братьев по разуму.
6: С тех пор, как мы стали давать нашему сорванцу деньги за хорошие отметки, он стал носить домой только пятерки. Что ты думаешь по этому поводу? Похоже, они делят выручку с учителем.

0: Ударение по-русски от мастера слова
1: Любови Дмитриевны.
2: Оставь в покое торты, а то не влезешь в шорты. Пусть не влезу в шорты, не откажусь от торта.
3: Ай-я! Спасибо, мастер.

0: Я тут подумал и решил объявить рекламную паузу.
1: А вот есть у нас сюрприз для вас.
2: Ваша любимая радиостанция «Ребячья республика» стала к вам еще ближе. Теперь наше приложение доступно для скачивания не только в Google Play, но и на App Store. Заходите в ваш магазин приложений, скачивайте приложение «Ребячья республика», оставляйте отзывы и слушайте нас где и когда угодно.
1: Да пребудет с вами свобода, равенство детства.
3: Василий.
4: Иннокентий.
5: Все услуги лицензированы.
6: Все товары подлежат обязательной сертификации.
7: Телефон рекламной службы 58 63 88.

0: ваше семейное радио «Ребячья республика».
1: Хочу вам сказать нечто веселое для поддержания настроения. Жизнь – момент, а момент – это клей. Клей клеит, значит, и у тебя все склеится.
2: Свобода, равенство, детство!

0: Программа не имеет возрастных ограничений.
1: Категория 0+.
2: Ребячья республика. Что-то мне совсем скучно. Ничего не радует.
3: Принято. Запускаем генератор праздников.
4: Мир вокруг нас прекрасен и удивителен. Нужно только уметь это увидеть и найти повод для радости. Отмечай с нами праздники, которые всегда с тобой.
5: В году явно празднуют кондитеры, а сегодня они празднуют свой профессиональный праздник – День кондитера. В 1930-х годах начался расцвет пищевой промышленности. Жизнь активно развивалась и совершенствовалась. Мясо молочное, хлебопекарное и прочие отрасли пищевой индустрии пошли на подъем. Для подъема кондитерской промышленности необходимо было собрать и систематизировать все имеющиеся рецептуры конфет, печенья и тортов, изучить сырье, в том числе и дорогостоящее импортное. Поэтому было принято решение о создании группы специалистов, работающих на кондитерской фабрике «Красный Октябрь». Завод по кондитерской промышленности был открыт 3 мая 1932 года. Этот день и стал впоследствии праздником. А название профессии кондитер имеет две версии происхождения. Согласно первой, оно происходит от итальянского «кондир», что переводится буквально как «приправлять». Вторая версия отсылает к латыни «кондитер», в переводе «основатель и творец». Согласитесь, оба этих варианта объясняют многое. Согласно толковому словарю, кондитер – это работник, изготовляющий кондитерские изделия, а также торговец. В этот день на кондитерских производствах устраиваются мастер-классы и экскурсии, проходят соревнования за звание мастера своего дела и проводятся дегустации. Лучшим подарком кондитеру станет хороший инвентарь или кухонная техника, редкие ингредиенты, которые можно использовать в приготовлении десертов, а также красивая кулинарная книга, которых сейчас выпускается множество. Отмечать День кондитера можно не только профессионалам, но и любителям. Для этого можно приготовить десерт своими руками. Не забудьте рассказать об этом празднике своим друзьям и делитесь им в социальных сетях. И, конечно, не забывайте про хэштег «Генератор праздников». Услышимся завтра!

0: И тот, кто с песней по жизни шагает, тот никогда и нигде не пропадет.
1: Учиться, учиться и еще раз учиться.
2: В темно-синем лесу, где трепещут осины, где с дубов колдунов облетает листва, на поляне траву зайцы в полночь косили и при этом напевали.

0: трын траву.
1: А дубы колдуны что-то шепчут в тумане, у поганых болот чьи-то тени встают. Косят зайцы траву, трын траву на поляне,

0: не имеет возрастных ограничений.
1: Категория 0+.
2: Ребячья республика представляет программу «Этикетка».
3: Мы научим вас, как правильно вести себя на улице, в школе и дома. На радость нам, на гордость папе и маме.
4: Лена, привет! Представляешь, мы с родителями на выходных едем на дачу. Будем купаться на речке, гулять в лесу, кушать вкусную клубнику.
5: Ух ты, здорово! Главное, не забывай остерегаться укусов насекомых.
4: А я не боюсь комаров. Подумаешь, почешешься денечек.
5: Комары – это одни из самых безопасных насекомых. А есть еще осы, пчелы, клещи и даже некоторые виды жуков.
4: Ого! Так много разных насекомых захотят меня укусить? И как мне от них защищаться?
5: Сейчас все расскажу. Чаще всего мы сталкиваемся с укусами комаров и мошек. Самая распространенная реакция на их укус будет уплотнение, покраснение и зуд.
4: И как же им противостоять?
5: Купить специальный спрей, отгоняющий их. Его можно найти в аптеке. А если все-таки тебя укусили, ни в коем случае не расчесывать место укуса. Лучше приложить холодный компресс.
4: Поняла. Не чесать и брызгаться. А что насчет пчелок? Помню, однажды за мной одна гонялась. Я так испугалась.
5: Осы, пчелы и шершни обычно не нападают на человека, если не чувствуют угрозы с его стороны. Тем не менее, их привлекает яркая одежда, сильные ароматы, сладкие блюда и напитки. После встречи с пчелой ранку необходимо в первую очередь очистить от жала. Если кто-то из этой группы насекомых все-таки летает рядом, не стоит бежать от него или пытаться отмахнуться. Этим ты только его разозлишь.
4: Ого! Не знала, что нужно столько всего соблюдать.
5: Это еще не все. Сегодня мы поговорили лишь о небольшой группе насекомых, а в следующем выпуске поговорим о клещах.
4: Хорошо, я все поняла. С нетерпением буду ждать.
6: А сейчас у нас песня из мультика «Белоснежка».

0: радио «Ребячья республика».
1: В Тюмени 2 часа дня.
2: Телефон «Ребячьей республики» 217-892. Звоните нам в любое время.
3: А еще смотрите наш канал «Радиостанция «Ребячья республика» на YouTube. Подписывайтесь и ставьте лайки.
2: Категория 0+.

0: Говорит Центр управления погодой.
1: Связь установлена.
2: Данные загружены.
3: Привет из глубин двоичного кода, человеки. Сегодня днем природа приготовила для нас плюс 15 градусов, облачное небо и небольшой западный ветер. Вечером ожидаем плюс 13, практически ясное небо и смену курса ветра на юг. Погода предоставлена природой. Все персонажи вымышлены. Все совпадения являются случайными.
4: Ваше семейное радио. Ребячья республика.
5: Дорогие радиослушатели, помните одно из главных правил большой перемены? Успех – это полезное ископаемое.
6: Свобода, равенство, детство!

0: Не переключаемся, через минуту продолжим.
1: На льду драматического театра. Хореографический литовый спектакль «И будет месяц май». История, посвященная Дню Великой Победы. Подвигам предков, отваге, преданности и бесстрашию. В исполнении юных артистов с 21 мая на сцене ТБДТ. 0+.
2: Неправильно ты, дядя Федор, бутерброд ешь.
3: Все услуги лицензированы.
4: Все товары подлежат обязательной сертификации.
5: Телефон рекламной службы 21 88 21.

0: Радиолагерь «Ребячья республика» представляет программу
1: «Обознайка».
2: Здравствуйте, меня зовут Алевтина Петровна, и я бы хотела узнать, что такое улан.
3: Действительно, а что такое улан?
4: Это специальная штучка, чтобы пахать землю.
5: Может быть, это какой-то типа, когда воюют, дома такие, ну, мини-палатки. Это мини-городок, маленький народ какой-то.
6: Ветхая кольчужка.
7: Дом, где собирается народ.
4: Это специальная штучка, чтобы пахать землю.
8: А на самом деле улан – историческое название легкой кавалерии, вооруженной легкими копьями с флажками, значками, саблями и пистолетами. В литературе это слово можно встретить – Лермонтов, Бородино. Уланы с пестрыми значками, драгуны с конскими хвостами – все промелькнули перед нами, все побывали тут.

0: Говорит Центр управления погодой.
1: Связь установлена.
2: Данные загружены.
3: Привет из глубин двоичного кода, человеки. Сегодня днем природа приготовила для нас плюс 15 градусов, облачное небо и небольшой западный ветер. Вечером ожидаем плюс 13, практически ясное небо и смену курса ветра на юг. Погода предоставлена природой. Все персонажи вымышлены. Все совпадения являются случайными.
4: Рябячья республика.
5: Школа номер 67 для братьев по разуму.
6: «Есть две вещи, которые я считаю самыми важными», — сказал учитель первому классу. «Первое — это чистота. Вы все вытерли ноги о коврик перед дверью?» «Да, конечно!» — хором закричал весь класс. «Хорошо! А второе — это правдивость. Перед дверью нет никакого коврика!»

0: плохо.
1: Где можно услышать шепот собеседника на расстоянии более 100 метров?
2: Недалеко от австралийского города Аделаиды находится водохранилище Боросса, которое ограждает полукруглая плотина. За свои акустические свойства дамба получила прозвище «шепчущая стена». Дело в том, что произнесенные даже шепотом слова около одного конца стены будут хорошо слышны на другом, находящемся на расстоянии более 100 метров.
0: Узнал интересное сам? Перескажи другому.

0: Сюрприз занятные вещи.
1: А вот есть у нас сюрприз для вас.
2: Ваша любимая радиостанция «Ребячья республика» стала к вам еще ближе. Теперь наше приложение доступно для скачивания не только в Google Play, но и на App Store. Заходите в ваш магазин приложений, скачивайте приложение «Ребячья республика», оставляйте отзывы и слушайте нас где и когда угодно.
1: Да пребудет с вами свобода, равенство детства.
3: Все услуги лицензированы.
4: Все товары подлежат обязательной сертификации.
1: Телефон рекламной службы 58 63 88.

0: Кроха.
1: Почему, когда человек плачет, говорят, что он льет крокодиловы слезы?
2: Есть древняя легенда о том, что, поедая человека, крокодилы плачут горькими слезами. На самом деле слезы у крокодилов льются постоянно. И не от переизбытка чувств, а от особенностей организма. Дело в том, что почки рептилий не справляются с избытком солей, поэтому ненужные организму вещества выводятся с помощью особых желез, расположенных возле глаз.
0: Узнал интересное сам? Перескажи другому.

0: Программа не имеет возрастных ограничений.
1: Категория 0+.
2: Радиостанция «Ребячья республика» готова рассказать вам истории об истории.
3: Кого замочили на Чудском озере? Был ли один глаз у Кутузова? Каким по счету был Петр Первый?
2: Программа «Истории об истории». Чем лучше знаешь прошлое, тем проще строить будущее.
3: Да-да.
4: Здравствуйте, дорогие товарищи! С вами программа «История об истории» и ее ведущий Никита Дубинский. Сегодня я расскажу вам о гражданской войне в России. Как сейчас помню, в 1905 году народ русский был очень недоволен царской властью. И чтобы сбавить волнение в стране, Николай II подписал манифест об учреждении Государственной Думы. В соответствии с подписанной бумагой, император не мог сам крутить страной как хочется, а должен был обсудить все с думскими депутатами. Однако терпение народа истощилось, и в 1917 году народ сказал
5: «Ой, все!»
4: и устроил первую русскую революцию, в результате которой Николай был свергнут с престола, а власть перешла к так называемому временному правительству. Но и оно не сумело разрешить проблемы в государстве. Тогда народ, недолго думая, уже по старому доброму плану, опять стал готовить новый госпереворот. Но уже более масштабный, так как готовила его огромная партия рабочих большевиков. Однако немногие в стране поддержали большевистскую революцию. В 1918 году началась гражданская война. На одной стороне белые, поддерживающие старую власть, и красные, большевики, которые все это дело и затеяли. Что те, что другие были очень жестоки по отношению друг к другу. Эта война унесла жизни многих русских людей, а закончилась она победой большевиков, которые решили построить коммунистическое общество, где все люди имели бы равные права и возможности. В 1922 году на территории бывшей могучей Российской империи образовалось новое государство – Союз Советских Социалистических Республик – СССР. Пока что на этом все. В следующей программе я расскажу про лидера большевиков Владимира Ленина. А с вами была программа «История в истории» и ее ведущий Никита Дубинский. Всем пока!

0: друзья, а я думал, речь обо мне. Ха-ха, так как меня зовут?
1: Ваше семейное радио.
2: Ваше семейное радио.
1: Ребячья республика.
3: Здравствуйте, меня зовут Полина. Я хочу, чтобы все было хорошо. Все хорошо. Ну и вот.
1: Свобода, равенство.

0: радио «Ребячья республика».
1: В Тюмени 3 часа дня.
2: Телефон «Ребячьей республики» 217-892. Звоните нам в любое время.
3: А еще смотрите наш канал «Радиостанция «Ребячья республика» на YouTube. Подписывайтесь и ставьте лайки.
2: Категория 0+.
4: Радиоканал «Ребячья республика». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. Л номер ТУ-72-00516 от 5 марта 2012 года. Выдано Управлению Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу.
5: Программа не имеет возрастных ограничений и выходит при поддержке правительства Тюменской области.

0: ваше семейное радио «Ребячья республика».
1: Пусть радио «Ребячья республика» с каждым днем становится все более популярной.
2: Ее слушают не только дети, но и взрослые.
3: Свобода, равенство, детство!
4: Представь себе весь этот мир, огромный весь, таким, какой он есть на самом деле есть, с полями, птицами, цветами и людьми, но без любви.

0: по-русски.
1: От мастера слова
2: Любови Дмитриевны.
3: Ох, как мне спать охота. Опять одолела дремота.
4: Спасибо, мастер.

0: Говорит Центр управления погодой.
1: Связь установлена.
2: Данные загружены.
3: Привет из глубин двоичного кода, человеки. Сегодня днем природа приготовила для нас плюс 15 градусов, облачное небо и небольшой западный ветер. Вечером ожидаем плюс 13, практически ясное небо и смену курса ветра на юг. Погода предоставлена природой. Все персонажи вымышлены. Все совпадения являются случайными.
4: Нас слушают в школе номер 41. Всем хороших отметок, добрых учителей и верных друзей.
5: Свобода, равенство, детство!

0: Нас слушают в Галышмановской школе номер 2. Желаем вам добрых учителей и легких задач.
1: Свобода, равенство, детство!
2: И раз, и два, и...

0: Квидвард такой идиот?
1: Боже мой, как я люблю играть на кларнете! Я репетирую и репетирую целый день, но у меня ничего не выходит!
2: Вау, зажигай, братан!
3: Вам хочется песен? Их есть у меня. Но сейчас немного рекламы.
4: Ого, смотри, что он делает. Класс! Любишь лазить, прыгать и давно хочешь проверить свои способности? Присоединяйся к Ниндзя Спорту. Развивай силу, ловкость и координацию на увлекательных тренировках в Скаймаксе. Захватывающие полосы препятствий, новые друзья и супернавыки. Можешь заниматься сам или под руководством двойного финалиста проекта Суперниндзя Федора Трубина. Тренировки подходят для взрослых и детей. Батутный центр Скаймакс. Торговый центр «Остров».
5: Ваш бизнес тратит сотни тысяч на логистику? Хотите экономить на топливе, но не на качестве? Тогда вам на АЗС «Кондор». Только для коммерческих организаций. Гибкая система скидок и топливные карты без переплат. Газ, бензин и дизель. Прямо под отчетность.
6: Узнайте условия по телефону 680-188. АЗС «Кондор». Работаем для вас. Щербакова 168, Московский тракт 134Б, Дамбовская 13 и 30 лет Победы 131.
7: Понятно.
8: Все услуги лицензированы.
9: Все товары подлежат обязательной сертификации.
10: Телефон рекламной службы 21 88 21.

0: Радиологи «Ребячая республика» представляет программу
1: «Обознайка».
2: Здравствуйте, я Ксения, молодой профессор из университета. И я хочу задать вам вопрос. Что такое амплуа?
3: Амплуа – это, наверное, какая-то кочка, которая 100 метров высотой примерно.
4: Амплуа – это какое-то плавательное средство.
5: Амплуа – это морские глубины.
6: Коронное движение.
7: Какое-то движение в танце.
8: Амплуа – это какое-нибудь место в команде.
9: Вид морских кораллов.
2: Амплуа – это тип ролей, которые обычно исполняет один актер.

0: Говорит Центр управления погодой.
1: Связь установлена.
2: Данные загружены.
3: Привет из глубин двоичного кода, человеки. Сегодня днем природа приготовила для нас плюс 15 градусов, облачное небо и небольшой западный ветер. Вечером ожидаем плюс 13, практически ясное небо и смену курса ветра на юг. Погода предоставлена природой. Все персонажи вымышлены. Все совпадения являются случайными.
4: Рыбячья республика.
5: Школа номер 67 для братьев по разуму.
6: Заметьте, родители говорят, мы так в детстве не поступали, только если рядом нет бабушки и дедушки.

0: Школа Кроха.
1: Почему дует ветер?
2: В течение дня поверхность Земли нагревается неравномерно. Это происходит потому, что за одно и то же время темные предметы впитывают в себя больше тепла, чем остальные, и также не одинаково нагревается вода и суша. А когда более теплый воздух поднимается вверх, то внизу замещается более холодным, и это перемещение воздушных масс называют ветром.
0: Узнал интересное сам? Перескажи другому.

0: Дорогая мама, нам пришла реклама.
1: А вот есть у нас сюрприз для вас.
2: Ваша любимая радиостанция «Ребячья республика» стала к вам еще ближе. Теперь наше приложение доступно для скачивания не только в Google Play, но и на App Store. Заходите в ваш магазин приложений, скачивайте приложение «Ребячья республика», оставляйте отзывы и слушайте нас где и когда угодно.
0: Да пребудет с вами свобода, равенство детства.
3: Он улетел, но он обещал вернуться.
4: Все услуги лицензированы.
5: Все товары подлежат обязательной сертификации.
0: Телефон рекламной службы 58 63 88.

0: плохо.
1: Чем закончилась Первая мировая война для России?
2: Первая мировая война послужила одной из причин для февральской и октябрьской революции 17 года. Кроме того, на смену империи пришла Российская республика, давшая начало Союзу Советских Социалистических Республик.
0: Узнал интересное сам? Перескажи.

0: Программа не имеет возрастных ограничений.
1: Категория 0+.
2: Ребячья республика, что-то мне совсем скучно. Ничего не радует.
3: Принято.
4: Запускаем генератор праздников.
5: Мир вокруг нас прекрасен и удивителен. Нужно только уметь это увидеть и найти повод для радости. Отмечай с нами праздники, которые всегда с тобой.
6: Больше всего праздников в году явно празднуют кондитеры. А сегодня они празднуют свой профессиональный праздник – День кондитера. В 1930-х годах начался расцвет пищевой промышленности. Жизнь активно развивалась и совершенствовалась. Мясомолочные, хлебопекарные и прочие отрасли пищевой индустрии пошли на подъем. Для подъема кондитерской промышленности необходимо было собрать и систематизировать все имеющиеся рецептуры конфет, печенья и тортов, изучить сырье, в том числе и дорогостоящие импортное. Поэтому было принято решение о создании группы специалистов, работающих на кондитерской фабрике «Красный Октябрь». Завод по кондитерской промышленности был открыт 3 мая 1932 года. Этот день и стал впоследствии праздником. А название профессии кондитер имеет две версии происхождения. Согласно первой, оно происходит от итальянского «кондир», что переводится буквально как «приправлять». Вторая версия отсылает к латыни «кондитер», в переводе «основатель и творец». Согласитесь, оба этих варианта объясняют многое. Согласно толковому словарю, кондитер – это работник, изготовляющий кондитерские изделия, а также торговец. В этот день на кондитерских производствах устраиваются мастер-классы и экскурсии, проходят соревнования за звание мастера своего дела и проводятся дегустации. Лучшим подарком кондитеру станет хороший инвентарь или кухонная техника, редкие ингредиенты, которые можно использовать в приготовлении десертов, а также красивая кулинарная книга, которых сейчас выпускается множество. Отмечать День кондитера можно не только профессионалам, но и любителям. Для этого можно приготовить десерт своими руками. Не забудьте рассказать об этом празднике своим друзьям и делитесь им в социальных сетях. И, конечно, не забывайте про хэштег «Генератор праздников». Услышимся завтра!

0: Нас слушают в школе номер 9. Всем отличных оценок и легких домашних заданий.
1: Свобода, равенство, детство!
2: Мнём мы утром, мнём мы ночью.
3: И, конечно, мнём мы днём.
2: Мнём колбаски, мнём кружочки, колобочки тоже мнём.
4: Можно мять поодиночке,
3: но куда вкусней вдвоём.
5: Мнём мы.
6: Над коробкой с пластилином восседаю, пластилином восседаю, пластилином. Это значит все всерьез. Руки, ноги в пластилине, реки, горы в пластилине, небо, звезды в пластилине, в пластилине. Даже нос.
3: Мнём мы.

0: даже нос.
1: Ребячья республика.
2: Ура! Детскому саду номер 65.
3: Ешьте кашу и не ссорьтесь.
4: Где-то на белом свете, там, где всегда мороз, трутся спиной медведи а земную ось. Мимо плывут столетия, спят подо льдом моря.

крутят они, стараясь. Чтобы влюбленным раньше встретиться пришлось, чтобы однажды утром раньше на год

0: радио «Ребячья республика».
1: В Тюмени 4 часа дня. Телефон «Ребячьей республики» 217-892. Звоните нам в любое время.
2: А еще смотрите наш канал «Радиостанция «Ребячья республика» на YouTube. Подписывайтесь и ставьте лайки.
1: Категория 0+.

0: Говорит Центр управления погодой.
1: Связь установлена.
2: Данные загружены.
3: Привет из глубин двоичного кода, человеки. Сегодня днем природа приготовила для нас плюс 15 градусов, облачное небо и небольшой западный ветер. Вечером ожидаем плюс 13, практически ясное небо и смену курса ветра на юг. Погода предоставлена природой. Все персонажи вымышлены. Все совпадения являются случайными.
4: Ваше семейное радио.
5: Ваше семейное радио.
4: Ваша ребячая республика.
6: Дорогие радиослушатели, запомните правила большой перемены. Чтобы преобразить мир, нужно начать преображение с себя.
7: Свобода, равенство, детство!

0: Собачья республика.
1: Дорогие радиослушатели, не забывайте правила большой перемены. Некоторые взрослые на самом деле взрослые дети.
0: Свобода, равенство, детство!

0: Если есть рекламные ролики, значит, должны быть и рекламные шарики.
1: Скажи мне, милый ребенок.
2: Все услуги лицензированы.
3: Все товары подлежат обязательной сертификации.
4: Телефон рекламной службы 21 88 21.

0: Радиолагерь «Ребячая республика» представляет программу
1: «Обознайка».
2: Уважаемые знатоки, я Анна, фитнес-тренер. Скажите, что такое курбет?
3: Действительно, а что такое курбет?
4: Мне кажется, это название какого-то казахского блюда.
5: Слева горы, справа горы, а вдали Кавказ. Ну, не знаю, что это такое. Может, что-то с их культурой связано, как с кавказской.
6: Мне кажется, что курбет – это еда для куриц.
7: Курбет – какое-нибудь оружие.
8: Материал какой-то.
9: Ну, я не знаю, что это такое, но я думаю, что это какое-то национальное блюдо.
10: А курбет – это от французского «курбет» – скачок. Элемент акробатики – прыжок с ног на руки или со стойки на руках на ноги.

0: говорит Центр управления погодой.
1: Связь установлена.
2: Данные загружены.
3: Привет из глубин двоичного кода, человеки. Сегодня днем природа приготовила для нас плюс 15 градусов, облачное небо и небольшой западный ветер. Вечером ожидаем плюс 13, практически ясное небо и смену курса ветра на юг. Погода предоставлена природой. Все персонажи вымышлены. Все совпадения являются случайными.
4: Рыбячья республика.
5: Школа номер 67 для братьев по разуму.
6: А я любил в школе подшучивать над учителями, кнопки им на стул подкладывать. А я вот своей учительнице на стол букет роз положил. Ей и больно, и приятно.

0: кроха.
1: Почему зимой узоры на окнах?
2: Узоры образуются из инея, а возникает он из мелких кристаллов замерзшей воды. А когда воздух, в котором содержится много влаги, замерзает, то возникает и иней. Сам иней бывает двух видов – в виде мелких кристалликов и в виде гранул. Именно из кристаллического инея и образуются узоры на окнах. Сами кристаллики имеют разную форму. Кроме того, возникновению узора помогают различные царапинки, пыль или трещины на стекле.
0: Узнал интересное сам? Перескажи другому.

0: У нас есть, что вам сказать. А вот есть у нас сюрприз для вас.
1: Ваша любимая радиостанция «Ребячья республика» стала к вам еще ближе. Теперь наше приложение доступно для скачивания не только в Google Play, но и на App Store. Заходите в ваш магазин приложений, скачивайте приложение «Ребячья республика», оставляйте отзывы и слушайте нас где и когда угодно.
0: Да пребудет с вами свобода, равенство, детства.
2: Выходи!
3: Выходи, подлый трус.
4: Все услуги лицензированы.
5: Все товары подлежат обязательной сертификации.
0: Телефон рекламной службы 58 63 88.

0: Ударение по-русски. От мастера слова
1: Любови Дмитриевны.
2: Узнать хотите про процент? Так прочитайте документ.
3: Ай-я!
4: Спасибо, мастер.

0: Программа не имеет возрастных ограничений.
1: Категория 0+.
2: Великий и могучий.
3: Большой привет всем юным носителям русского языка.
4: Сегодня «Патетические вы наши» нам предстоит разобраться с особенностями употребления таких слов, как, например, «поскользнуться» и «подстричься».
3: Ребята, запомните, приставка «по» многозначна, но главное ее значение – направленность на совершение действия, его начало или завершенность. А приставка «под» имеет схожее значение лишь с тем отличием, что действие проявляется в слабом или незаконченном виде. Это можно легко проследить в лексической паре «постричь», что значит сделать прическу, и подстричь, что значит слегка укоротить. И это, траву можно только подстричь, а никак не постричь. У травы прически не бывает.
4: Поскользнуться же имеет конкретное значение – завершенность действия. Поэтому никакого иного варианта существовать не может. Хотя некоторые знатоки русского языка считают, что вариант подскользнуться возможен, но лишь в разговорной лексике.
3: На этом все. Берегите себя.
4: А у тех, кто скажет вам, что недавно подскользнулся, спросите у него, было ли ему больно чуть-чуть упасть.

0: Включай в себе ребенка.
1: Пусть детство играет и дальше. Слушай Ребячью Республику.
2: Свобода, равенство, детство.
3: А сейчас у нас песня из мультика «Зверополис».

0: Ваше семейное радио. Ваша ребячая республика.
1: Здравствуйте, меня зовут Клементий Глазков. Я хочу вам пожелать, чтобы у вас было больше слушателей.
2: Свобода!

0: радио «Ребячья республика».
1: В Тюмени 5 вечера.
2: Телефон «Ребячьей республики» 217-892. Звоните нам в любое время.
3: А еще смотрите наш канал «Радиостанция «Ребячья республика» на YouTube. Подписывайтесь и ставьте лайки.
2: Категория 0+.
4: Радиоканал «Ребячья республика». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. Л номер ТУ 72-00516 от 5 марта 2012 года. Выдано Управлению Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу.
5: Программа не имеет возрастных ограничений и выходит при поддержке правительства Тюменской области.

0: Ваше семейное радио.
1: Ваше семейное радио.
0: Ребячья республика.
2: Третий лагерь «Ребячья республика» желает вам процветания.
0: Свобода!

0: по-русски от мастера слова
1: Любови Дмитриевны.
2: Мне сказал мой духовник, что я странный еретик.
3: Ай-я!
4: Спасибо, мастер.

0: Говорит Центр управления погодой.
1: Связь установлена.
2: Данные загружены.
3: Доброго времени суток, товарищи. Провожаем день и встречаем вечер при плюс 13 градусах, практически ясном небе и слабом юго-западном ветре. Утром ожидаем плюс 14, больше облаков, а также возможны небольшие осадки. Погода предоставлена природой. Все персонажи вымышлены. Все совпадения являются случайными.
4: Ишимской школе номер 3 самый горячий привет из мира детства.
5: Свобода, равенство, детство!

0: спокойствие. Через секунду продолжим.
1: 440 лет Тюмени. 13 и 14 июня. Одна трасса. Тысячи эмоций. 27-й марафон «Врата Сибири». Твой шанс вписать свое имя в историю города. От 42 метров до 42 километров. Выбирай дистанцию и приходи праздновать юбилей в движении. Регистрируйся на сайте marathon72.ru. «Врата Сибири» ждут. Организаторы мероприятия – администрация города Тюмени и агентство развития массового спорта. Информационный партнер – «Радио Семерка». Возрастное ограничение 0+.
2: Ваш бизнес тратит сотни тысяч на логистику? Хотите экономить на топливе, но не на качестве? Тогда вам на АЗС «Кондор». Только для коммерческих организаций. Гибкая система скидок и топливные карты без переплат. Газ, бензин и дизель. Прямо под отчетность.
1: Узнайте условия по телефону 680-188. АЗС «Кондор». Работаем для вас. Щербакова 168, Московский тракт 134Б, Дамбовская 13 и 30 лет Победы 131.
3: Больно! Все услуги лицензированы.
4: Все товары подлежат обязательной сертификации.
0: Телефон рекламной службы 21 88 21.

0: Радиолагерь «Ребячья республика» представляет программу
1: «Обознайка».
2: Уважаемые взрослые, меня зовут Ксюша. Я хочу вас спросить, как превратиться в русалочку и в девушку обратно?
3: Нужно заклинание ведьмы.
4: Хвост обрубить?
5: Без ведьмы тут не обойтись.
4: Отрастить волосы, затем обстричь?
6: Посмотреть волшебное зеркальце.
7: А превратиться из русалочки в девушку и обратно можно, просто обратившись к ведьме.

0: передаем привет Тобольской школе номер 17. Учитесь хорошо, Россия будет вами гордиться.
1: Свобода, равенство, детство!

0: секрета вовсе нет. Скучают все на свете.
1: Да почему?
0: Да потому что...

0: Говорит Центр управления погодой.
1: Связь установлена.
2: Данные загружены.
3: Доброго времени суток, товарищи. Провожаем день и встречаем вечер при плюс 13 градусах, практически ясном небе и слабом юго-западном ветре. Утром ожидаем плюс 14, больше облаков, а также возможны небольшие осадки. Погода предоставлена природой. Все персонажи вымышлены. Все совпадения являются случайными.
4: Лебячья республика.
5: Школа номер 67 для братьев по разуму.
6: Запись в дневнике. Родители, подстригите ребенка. Хочется взглянуть ему в глаза.

0: Что объединяет летнюю Олимпиаду в Москве и зимнюю в Сочи?
1: Олимпийские игры в Сочи являются 22-ми по счету зимними играми в истории. Примечательно то, что в 1980 году в Москве проводили 22-ю летнюю Олимпиаду.
2: Узнал интересное сам? Перескажи другому.

0: Крама, и крама, и крама. Хорошо сказал?
1: А вот есть у нас сюрприз для вас.
2: Ваша любимая радиостанция «Ребячья республика» стала к вам еще ближе. Теперь наше приложение доступно для скачивания не только в Google Play, но и на App Store. Заходите в ваш магазин приложений, скачивайте приложение «Ребячья республика», оставляйте отзывы и слушайте нас где и когда угодно.
1: Да пребудет с вами свобода, равенство детства.
3: Ребята, давайте жить дружно.
4: Все услуги лицензированы.
5: Все товары подлежат обязательной сертификации.
6: Телефон рекламной службы 58 63 88.

0: Программа не имеет возрастных ограничений.
1: Категория 0+. Радиостанция «Ребячая республика»
2: и Департамент образования и науки Тюменской области
3: приглашают вас построить планы на будущее.
4: Планы на будущее.
5: Так кто же такой вожатый?
6: Нет для вожатого слова «отбой». Везде он и первый, и главный. И если трудно бывает порой, грустить не имеет он права. Кто они такие, эти задорные, жизнерадостные, заботливые, порою строгие ребята с такими же блестящими глазами, как и у детей вокруг них, спросите вы. А ответ вы прочтете в лицах мальчишек и девчонок, искрящихся улыбками неподдельного счастья. Это наши любимые вожатые детского лагеря. Вожатый детского лагеря – профессия, которой вряд ли учат в вузах нашей страны, которая даже не является профессией педагогической. Скорее, это некое призвание, состояние. Вожатый детского лагеря по отношению к ребенку занимает особую позицию. Дистанция между ними значительно короче, чем у педагогов. Вожатый – это не надзиратель. Вожатый в детском лагере должен быть другом или подругой, сестрой или братом для тех, кому нужно прийти со своими детскими проблемами, с кем можно интересно провести время, научиться чему-то новому. Вожатый – это артист и спортсмен, литератор и историк, психолог и немного ребенок, фантазер и добрый волшебник. Вожатый – это человек, который всегда рядом с детьми, но в то же время чуть впереди.
5: Я в вожатые пойду, пусть меня научат. Получить профессию вожатого в Тюмени можно в областной школе подготовки вожатых, которая действует на базе областного детского оздоровительно-образовательного центра «Ребячая республика» по адресу улицы Республики, 142, или пройти курс подготовки вожатых «Навигатор». В каждой профессии есть свои мифы. Их опровергнут участники проекта «Навигатор».
4: Вожатый – это в основном творческая профессия.
7: На самом деле нужно быть педагогом, психологом, братом, другом и прочими очень важными людьми для детей и быть подкованным во всех сферах деятельности, будь то это документация, будь то творчество и прочие сферы.
4: Вожатый в отряде должен делать все за детей, чтобы не мешать им отдыхать.
7: Одно из самых важных дел и важных моментов в организации деятельности – это становление соуправления с детьми. Нужно устроить структуру отряда так, чтобы дети сами хотели и были замотивированы в том, чтобы помогать вожатым, сами придумывать свои идеи, накидывать творческую деятельность, придумывать игры и проводить это со своим отрядом, чтобы самим развиваться в организационной деятельности.
4: Вожатый всегда скрывает свой возраст и пытается всегда как можно больше и дольше быть молодым.
7: Вожатый берет не возрастом, а своими какими-то качествами, которыми он может запомниться детям, возможностью дать что-то новое, своими знаниями, опытом, творческими идеями и возможность отдать всю энергетику детям. Ему всегда 18, он вечно молодой, ему может быть лет сколько угодно. Если он молод душой и он хочет это делать, то все будет прекрасно в отряде.
8: Все работы хороши, выбирай на вкус!

0: И тот, кто с песней по жизни шагает, тот никогда и нигде не пропадет.
1: Пионерам везде дорога открыта.

0: Программа не имеет возрастных ограничений.
1: Категория 0+.
2: Ребячья республика представляет программу «Этикетка».
3: Мы научим вас, как правильно вести себя на улице, в школе и дома. На радость нам, на гордость папе и маме.
1: Всем доброго дня! В эфире программа «Этикетка» с Александрой Аверченко и моей маленькой помощницей Ариной. Сегодня мы поговорим о правилах общения по телефону.
4: Да ну их эти телефоны! Вот вчера позвонила какая-то женщина, попросила маму к телефону. Но мне ж интересно. Я и спросила у нее, кто такая, чего хочет. А она взяла да трубку повесила. Странная какая-то.
1: Да нет, как раз наоборот. Запоминай, мой юный друг, если позвонили не тебе, а просят пригласить кого-то к телефону, очень неприлично задавать такие вопросы. Человек сам представится и расскажет о цели звонка, если посчитает нужным. Хотя, с твоей стороны, было бы очень любезно в случае отсутствия того, кого пригласили к телефону, спросить, не передать ли чего.
4: Ага, сейчас. Что я им? Почтальон, что ли? Мне, между прочим, самой могут любую минуту позвонить. Ну или я чаще звоню подругам.
1: То, что ты общительная, это хорошо, но не стоит перегибать палку. Например, неприлично звонить человеку рано утром или поздно вечером. Обычно звонят друзьям и близким с 9 утра до 9 вечера. Звонить раньше или позже можно только в случае, если у тебя что-то важное и неотложное.
4: Но это я знаю. Сама терпеть не могу, когда меня звонками с утра будят. Ну а вообще по телефону болтать я люблю. Меня иногда от него вообще не оттащить. Можем с Иркой болтать сутками напролет.
1: А знаешь ли ты, мой юный друг, что по правилам хорошего тона общение по телефону должно быть кратким и вежливым? Ведь поговорить при встрече куда интереснее, чем сидеть весь день дома на телефоне.
4: Ну да. Во дворе гулять куда веселей.
1: Вот и я о том же. А на сегодня время хороших манер подошло к концу. Продолжим здесь же, на Ребячей Республике.

0: радио «Ребячья республика».
1: В Тюмени 6 вечера. Телефон «Ребячьей республики» 217-892. Звоните нам в любое время.
2: А еще смотрите наш канал «Радиостанция «Ребячья республика» на YouTube. Подписывайтесь и ставьте лайки.
1: Категория 0+.

0: Говорит Центр управления погодой.
1: Связь установлена.
2: Данные загружены.
3: Доброго времени суток, товарищи. Провожаем день и встречаем вечер. 13 градусах, практически ясном небе и слабом юго-западном ветре. Утром ожидаем плюс 14, больше облаков, а также возможны небольшие осадки. Погода предоставлена природой. Все персонажи вымышлены. Все совпадения являются случайными.
0: Все будет хорошо. Все есть хорошо. Все было хорошо.
4: Вспомни хорошее. Слушай «Ребячую республику».
5: Свобода, равенство, детство!

0: Ваше семейное радио. Ребячья республика.
1: Меня зовут Полина, и я хочу вам сказать очень важную информацию. Через что бы вы ни проходили сейчас, вы справитесь. Продолжайте бороться.
2: Свобода!

0: Немного рекламы и все. И сразу песня.
1: На льду драматического театра. Хореографический литовый спектакль «И будет месяц май». История, посвященная Дню Великой Победы. Подвигам предков, отваге, преданности и бесстрашию. В исполнении юных артистов с 21 мая. На сцене ТБДТ. 0+.
2: Ох, вот эти сказочки! Ох, вот эти сказочники!
3: Все услуги лицензированы.
4: Все товары подлежат обязательной сертификации.
5: Телефон рекламной службы 21 88 21.

0: Радиолагерь «Ребячья республика» представляет программу
1: «Обознайка».
2: Уважаемые знатоки, я Александр, газетчик. Хочу спросить вас, что такое колонка?
3: Колонка, которая редактирует сама.
4: Название журнала.
5: Колонка для редактора.
6: Редакторская колонка – это такая колонка, где определенный редактор записывает свою статью.
7: Редакторская колонка – это, наверное, то, из чего воспроизводится звук, только он воспроизводится в улучшенной версии.
8: Как колонка Beats, но только не Beats.
9: Редакторская колонка – это, наверное, такая колонка, которая редактирует звук, издающий в микрофон.
10: На самом деле колонка – это текст на странице, расположенный в виде узкой полосы, что-то вроде столбика.

0: Настроение праздника. Живи, играя.
1: Верь в Деда Мороза. Слушай Ребячую Республику.
2: Свобода, равенство, деньги.

0: Говорит Центр управления погодой.
1: Связь установлена.
2: Данные загружены.
3: Доброго времени суток, товарищи. Провожаем день и встречаем вечер при плюс 13 градусах, практически ясном небе и слабом юго-западном ветре. Утром ожидаем плюс 14, больше облаков, а также возможны небольшие осадки. Погода предоставлена природой. Все персонажи вымышлены. Все совпадения являются случайными.
4: Лебячья республика.
5: Школа номер 67 для братьев по разуму.
6: Эй, руки за голову, ноги на ширине плеч. Это ограбление? Нет, урок физкультуры.

0: По-русски.
1: От мастера слова
2: Любови Дмитриевны.
3: Кто план свой будет выполнять, тех будет шеф премировать.
4: Ай-я! Спасибо, мастер.
5: Рекламный блок, а в нем намек. Добрым молодцам урок.
6: А вот есть у нас сюрприз для вас.
1: Ваша любимая радиостанция «Ребячья республика» стала к вам еще ближе. Теперь наше приложение доступно для скачивания не только в Google Play, но и на App Store. Заходите в ваш магазин приложений, скачивайте приложение «Ребячья республика», оставляйте отзывы и слушайте нас где и когда угодно.
6: Да пребудет с вами свобода, равенство, детства.
7: Все услуги лицензированы.
8: Все товары подлежат обязательной сертификации.
9: Телефон рекламной службы 58 63 88.

0: Хорошо там, где есть радио.
1: Вспомни бабушкину малину. Слушай «Ребячью республику».
2: Свобода, равенство, детство.

0: Программа не имеет возрастных ограничений.
1: Категория 0+.
2: Программа по царской республике. Любимому городу посвящается.
3: Помнишь, я рассказывала про улицу Хамита Ниадбакова, героя Советского Союза, отличившегося во время форсирования Днепра?
4: Конечно. Он спас 86 раненых солдат.
3: Верно. Думаю, он вместе воевал с Романом Ивановичем Новопашиным, улица в честь которого названа в поселке Антипино. Но я уверена, что они не были знакомы.
4: Почему ты так решила?
3: Очень много дивизий воевало в то время на фронте. Тем более в одном из стратегически важных мест, ведь Днепр на тот момент был одним из рубежей, на которых происходил перелом в войне. Роман Новопашин в августе 1941 года был призван в армию, сражался на Западном, Воронежском, Центральном и на Первом Украинском фронте. Новопашин на войне был отличным связистом и отважным солдатом. Во время форсирования Днепра в октябре 1943 года рядовой Новопашин получил приказ проложить телефонный кабель через Днепр. Он угнал лодку противника, с которой под обстрелом прокладывал кабель, и приказ был выполнен. Командование вовремя получило связь с теми, кто вел бой на правом берегу. Снаряды несколько раз обрывали связь, и Новопашин каждый раз находил и устранял повреждения кабеля. Все дни, пока шла борьба за правый берег, Роман Новопашин успешно обеспечивал связь командования с наступающими войсками. Вскоре на груди Романа засияла золотая звезда героя, а звание Героя Советского Союза было присвоено позже, 17 февраля 1944 года. После войны Новопашин жил и работал в Тюмени и дожил до 1987-го.
4: Кажется, форсирование Днепра открыло стране не только много новых имен для названия улиц, но и отважных героев, рисковавших жизнью ради общего дела и общей победы.
2: Ждите наших новых выпусков, ведь история родного города – это так интересно!

0: Программа не имеет возрастных ограничений.
1: Категория 0+.
2: Радиостанция «Ребячья республика» при поддержке губернатора Тюменской области представляет программу «О днях российской воинской славы».
3: Здравия желаем! На «Ребячей республике» программа «А ты, бат, и шли солдаты», в которой хорошая девочка Арина и наши знатоки-историки расскажут всем о подвигах и воинской славе российской. Шагом марш!
4: Привет, Ксюша! Знаешь что-нибудь про нападение на Русь монголо-татарского ига? Мне для реферата надо на историю.
5: Ариша, ига ни на кого напасть не может. Монголо-татарским игом называют период нашей истории почти в 300 лет, когда часть нашей территории находилась под гнетом монголо-татар. И началось это с нападения войск хана Батыя в 1237 году. За 4 года огромная орда захватчиков огнем и мечом поработила разрушила крупнейшие города, в том числе и Киев, столицу древнерусского государства.
4: А откуда эти татаро-монголы взялись?
5: Они пришли с востока. До этого под командованием Чингисхана, захватив Китай, Центральную и Среднюю Азию, Кавказ, Черноморские степи. Армия у монголов была огромная, но очень умелая и дисциплинированная. Противник был опасный.
4: А наши им чем ответили?
5: Русские города отчаянно сопротивлялись, но поодиночке не могли противостоять огромной монгольской армии. Я хочу рассказать тебе об обороне Рязани. 16 декабря монголы числом 150 тысяч подошли к городу, потребовали сдаться и заплатить огромный выкуп. Но князь Юрий Игоревич отказал им со словами: «Когда никого из нас не будет, тогда все возьмите». 9 дней грохотало сражение, и монголам удалось взять город штурмом. Они убили всех его жителей, но часть рязанцев, 1700 человек, уцелела. И под командой рязанского воевода Евпатия Коловрата напала на монголов с тыла. Враг в ужасе бежал, потому что подумал, что это воскресли рязанские войны. Множество монголов порубили рязанские герои, но силы были слишком неравны. Повелитель монголов хан Батый, видя, что в схватке его воины не могут победить русских, приказал обстрелять их из катапульт огромными каменными глыбами. Тогда и погибли последние отважные рязанцы и Евпатий Коловрат. Несколько раненых русичей, которые попали в плен, Батый приказал освободить в знак уважения к их мужеству.
4: А на что надеялся Евпатий Коловрат, бросая с горсткой людей на огромное войско?
5: Он сделал это в честь славы и свободы своей родины, чтобы захватчики понимали, Русь никогда не сломит.
4: Грустная история, но я все равно запишу в свой дневник 16 декабря 1237 года подвиг рязанцев при отражении монголо-татарского нашествия.
5: Да, запиши и запомни.
3: Программа «Аты-баты, шли солдаты».
6: А сейчас у нас песня из фильма «Зачарованный».

0: Республика.
1: Дорогие радиослушатели, помните, главное правило большой перемены – ограниченная фантазия других не должна ограничивать тебя.
0: Свобода, равенство, детство!

0: радио «Ребячья республика».
1: В Тюмени 7 вечера.
2: Телефон «Ребячьей республики» 217-892. Звоните нам в любое время.
3: А еще смотрите наш канал «Радиостанция «Ребячья республика» на YouTube. Подписывайтесь и ставьте лайки.
2: Категория 0+.

0: «Ребячья республика».
1: Пусть радиостанция «Ребячья республика» будет самой музыкальной, яркой и творческой.
0: Свобода! Радио!

0: По-русски от мастера слова
1: Любови Дмитриевны.
2: Я учителя донявший, математику понявший.
3: Ай-я!
4: Спасибо, мастер.

0: Говорит Центр управления погодой.
1: Связь установлена.
2: Данные загружены.
3: Доброго времени суток, товарищи. Провожаем день и встречаем вечер при плюс 13 градусах, практически ясном небе и слабом юго-западном ветре. Утром ожидаем плюс 14, больше облаков, а также возможны небольшие осадки. Погода предоставлена природой. Все персонажи вымышлены. Все совпадения являются случайными.
4: Ваше семейное радио.
5: Ваше семейное радио.
4: Ваша ребячая республика.
6: После ведущих всегда будет...

0: до конца дослушает, тот конфетку скушает.
1: Город, который 440 лет уверенно идет вперед. Тюмень бежит и зовет с собой всех. 13-14 июня 2026 года. Тюменский марафон «Врата Сибири» в самом центре города, соединяя эпохи и поколения. Классические забеги, северная ходьба, забег патриотов, корпоративные и детские забеги. 27-й Тюменский марафон «Врата Сибири». Мы на правильном пути. Присоединяйся. Все подробности и регистрация на сайте marathon72.ru. Организаторы мероприятия – администрация города Тюмени и агентство развития массового спорта. Информационный партнер – Радио Семерка. Возрастное ограничение 0+.
2: Ваш бизнес тратит сотни тысяч на логистику? Хотите экономить на топливе, но не на качестве? Тогда вам на АЗС «Кондор». Только для коммерческих организаций. Гибкая система скидок и топливные карты без переплат. Газ, бензин и дизель. Прямо под отчетность.
3: Узнайте условия по телефону 680-188. АЗС «Кондор». Работаем для вас. Щербакова 168, Московский тракт 134Б, Дамбовская 13 и 30 лет Победы 131.
4: Уж послала, так послала.
5: Все услуги лицензированы.
6: Все товары подлежат обязательной сертификации.
7: Телефон рекламной службы 21 88 21.

0: Радиолагерь «Ребячья республика» представляет программу
1: «Обознайка».
2: Уважаемые взрослые, меня зовут Максим, и я хочу вас спросить, как Гарри Поттер сбежал от Дурсли?
3: Улетел.
4: Обещал вернуться.
5: На машине.
6: На лыжах.
7: На коньках.
8: А Гарри Поттер сбежал от Дурсли на летающей машине братьев Уизли.

0: Ваше семейное радио.
1: Ваше семейное радио.
0: Ваша ребячая республика.
2: Всем привет, меня зовут Полина, и я хочу пожелать вам кое-что милое. Будь как цветочек, тянись к солнцу.
3: Свобода, равенство, детство.
4: А сейчас у нас песня из мультфильма «Алиса в стране чудес».
5: Ах, у нас, королей, дело плохо. Где достать 100 рублей, вот эпоха. Где бы денег набрать, чтоб кормить эту рать? Министров, камергеров, солдат, лекарей, герольдов, курьеров, писцов, секретарей. Плохо-плохо дело у нас, королей. Плохо дело. Я их всех не люблю, ненавижу. Но нельзя королю без престижу. Как из кожи не лез, не остался я без министров, камергеров, солдат, лекарей, герольдов, курьеров, писцов, секретарей. Плохо-плохо дело у нас, королей.
6: Все-все-все, прямо сейчас песня, чтобы попевать.

0: говорит Центр управления погодой.
1: Связь установлена.
2: Данные загружены.
3: Доброго времени суток, товарищи. Провожаем день и встречаем вечер при плюс 13 градусах, практически ясном небе и слабом юго-западном ветре. Утром ожидаем плюс 14, больше облаков, а также возможны небольшие осадки. Погода предоставлена природой. Все персонажи вымышлены. Все совпадения являются случайными.
4: Рыбячья республика.
5: Школа номер 67 для братьев по разуму.
6: На съезде учителей было принято решение переводить учеников из класса в класс с двойками. Так и переводим. Из 7 в класс в 8, из 8 в 9, а из 9 в рабочий.

0: и спросила Кроха.
1: Где и когда разразилась эпидемия смеха, охватившая около 1000 детей?
2: В 1962 году в Танзании, так называется одно из африканских государств, разразилась эпидемия смеха, охватившая в итоге около 1000 человек. Началась она в школе для девочек в деревне Кашаша. Сначала смеялись 3 ученицы, а вскоре большинство девочек заразились смехом. Приступы смеха у каждой продолжались от нескольких часов до нескольких дней подряд. Школу вскоре временно закрыли, но эпидемия передалась другим детям и подросткам в 14 школах близлежащих деревень. Окончательно феномен исчез через 18 месяцев после первых зафиксированных случаев.
3: Узнал интересное сам? Перескажи другому.

0: наша реклама.
1: Наша реклама?
2: Наша реклама!
3: А вот есть у нас сюрприз для вас.
4: Ваша любимая радиостанция «Ребячья республика» стала к вам еще ближе. Теперь наше приложение доступно для скачивания не только в Google Play, но и на App Store. Заходите в ваш магазин приложений, скачивайте приложение «Ребячья республика», оставляйте отзывы и слушайте нас где и когда угодно.
3: Да пребудет с вами свобода, равенство, детства.
5: Понятно.
6: Все услуги лицензированы.
7: Все товары подлежат обязательной сертификации.
3: Телефон рекламной службы 58 63 88.

0: Программа не имеет возрастных ограничений.
1: Категория 0+. Радиостанция «Ребячая республика»
2: и Департамент образования и науки Тюменской области
3: приглашают вас построить планы на будущее.
4: Планы на будущее.
2: Вместе с Лерой, Радой, Женей, Камилей и Сашей.
5: Кто такой бухгалтер?
6: Математику он знает, цифры быстро сосчитает. Здесь расход, а здесь приход. Ничего не пропадет. Вы догадались, о ком идет речь? Конечно же, о бухгалтере. Без бухгалтерского учета прибыли, расходов, выплат и платежей не может обойтись ни одна экономика мира. А уж тем более отдельные предприятия, заводы и даже маленькие магазины. Если ты обладаешь отличным логическим мышлением, любишь общаться с людьми и уверен, что именно в твоих силах следить за финансовым состоянием предприятия, профессия бухгалтера для тебя. Дословно, бухгалтер переводится с немецкого как книгодержатель. Раньше все финансовые расчеты записывались в специальные книги, которые заполнял и хранил специальный человек – бухгалтер.
5: Я в бухгалтеры пойду! Пусть меня научат!
6: Образование бухгалтера можно получить в финансово-экономическом институте города Тюмени.
5: В каждой профессии есть свои мифы.
4: Профессия бухгалтер для женщин.
6: В этом утверждении есть своя правда, но на дворе 21 век, и современные мужчины все более охотно выбирают отрасли, связанные с финансами и банковским делом.
4: В этой профессии нет карьерного роста.
6: Многие ошибочно полагают, что данная профессия бесперспективна. Но это далеко не так. Имея достаточно долгий опыт работы и хорошую репутацию, вполне можно дослужиться и до финансового директора компании.
4: Быть бухгалтером скучно и неинтересно.
6: С одной стороны, правила и нормы бухгалтерского учета и в самом деле не меняются уже долгие годы. Но на самом деле, в наше время, бухгалтеры работают со сложными компьютерными программами, на освоение которых требуется около месяца. Так что нашим счетоводам скучать не приходится.
7: Все работы хороши, выбирай на вкус!

снежинок и не мышонок. Смеш, смеш, медвежонок, передать привет пришел он. Смеш, смеш, медвежонок, у него с тобою шоу. Смеш, смеш, медвежонок. Смеш is going to

Снежинок и не мышонок, смеш, смеш, медвежонок, передать привет пришел он, смеш, смеш, медвежонок, у него с тобою шоу, смеш, смеш, медвежонок.

я твой хороший друг. Наверное, много есть других вокруг, кто меня смелей, лучше и умней. Может,

0: ваше семейное радио. Ребячья республика.
1: Я желаю радиостанции «Ребячья республика» радости и добрых слушателей.
2: Свобода, равенство, детство!

0: радио «Ребячья республика».
1: В Тюмени 8 вечера. Телефон «Ребячьей республики» 217-892. Звоните нам в любое время.
2: А еще смотрите наш канал «Радиостанция «Ребячья республика» на YouTube. Подписывайтесь и ставьте лайки.
1: Категория 0+.

0: Нас слушают школьники Сорокинского района. Отличных оценок, отличных уроков и отличного настроения.
1: Свобода, равенство, детство!

0: Говорит Центр управления погодой.
1: Связь установлена.
2: Данные загружены.
3: Доброго времени суток, товарищи. Провожаем день, встречаем вечер при плюс 13 градусах, практически ясном небе и слабом юго-западном ветре. Утром ожидаем плюс 14, больше облаков, а также возможны небольшие осадки. Погода предоставлена природой. Все персонажи вымышлены. Все совпадения являются случайными.
4: Нас слушают в школе номер 22. Наши дети — лучшие дети в мире.
5: Свобода!

0: Нас слушают в Тобольской школе номер 1. Вам горячий привет и пожелания самых фантастических успехов.
1: Свобода, равенство, детство!

0: Наши рекламные возможности практически безграничны.
1: Все потому, что кто-то слишком много ест.
2: Все услуги лицензированы.
3: Все товары подлежат обязательной сертификации.
0: Телефон рекламной службы 21 88 21.

0: Радиолагерь «Ребячая республика» представляет программу
1: «Обознайка».
2: Уважаемые знатоки, я Павел, шеф-повар. Скажите, что такое мармит?
3: Действительно, а что такое мармит?
4: Ну, наверное, это металл какой-нибудь, связанный с ним, наверное.
5: Какой-нибудь сладкий продукт.
6: Это может быть название какое-нибудь блюдо?
7: Например, червяк.
8: Может быть, это какой-нибудь камень.
9: Мармит — это может быть болезнь.
10: Не знаю, там какой-нибудь вид головного убора.
11: А мармит от французского «мармит» – кастрюля, котелок. В ресторанном деле и общественном питании емкость прямоугольной, овальной, круглой формы с крышкой, изготовленная из алюминия или стали, предназначенная для хранения продуктов и готовой пищи в подогретом виде.

0: Нас слушают в школе номер 63. Пусть каждый получит сегодня по 5 пятерок. Нет, лучше по 6.
1: Свобода, равенство, детство.
2: А сейчас у нас песня из мультфильма «Анастасия».

0: говорит Центр управления погодой.
1: Связь установлена.
2: Данные загружены.
3: Доброго времени суток, товарищи. Провожаем день и встречаем вечер при плюс 13 градусах, практически ясном небе и слабом юго-западном ветре. Утром ожидаем плюс 14, больше облаков, а также возможны небольшие осадки. Погода предоставлена природой. Все персонажи вымышлены. Все совпадения являются случайными.
4: Любячья республика.
5: Школа номер 67 для братьев по разуму.
6: На уроке ОБЖ, переходя дорогу, посмотрите на машины, а не на светофор. Под светофор еще никто не попал.

0: Школа Кроха.
1: А в каком году построили первый самолет?
2: Первый летающий самолет под названием «Флайер-1» построили братья Райт в 1903 году. Его полет состоялся 17 декабря. «Флайер» продержался в воздухе 12 секунд и пролетел 37 метров. А через 2 года его преемник преодолел аж целых 39 километров.
0: Узнал интересное сам?

0: Я тут подумал и решил объявить рекламную паузу.
1: А вот есть у нас сюрприз для вас.
2: Ваша любимая радиостанция «Ребячья республика» стала к вам еще ближе. Теперь наше приложение доступно для скачивания не только в Google Play, но и на App Store. Заходите в ваш магазин приложений, скачивайте приложение «Ребячья республика», оставляйте отзывы и слушайте нас где и когда угодно.
1: Да пребудет с вами свобода, равенство детства.
3: А не пора ли нам подкрепиться?
4: Все услуги лицензированы.
5: Все товары подлежат обязательной сертификации.
0: Телефон рекламной службы 58 63 88.

0: по-русски.
1: От мастера слова
2: Любови Дмитриевны.
3: Из всех деревьев первой цветет весною верба.
4: Ай-я!
5: Спасибо, мастер.

0: Программа не имеет возрастных ограничений.
1: Категория 0+.
2: Великий и могучий.
3: Приветствуем юных носителей русского языка.
4: Сегодня, нетерпеливые вы наши, мы разберем ударение в слове, в котором никто и не думал, что ставит его неверно.
5: Часто ли вы анализируете самого себя, то есть занимаетесь рефлексией? Как часто говорят психологи, тем самым еще больше увеличивая путаницу в произношении слова.
4: Друзья, запомните правильное произношение – рефлексия. Чтобы больше не путаться, вспоминайте слово «рефлекс», и вы сразу же поймете, что в слове «рефлексия» ударение на второй слог.
3: На этом у нас пока все. Берегите себя.
4: И будьте иногда как коты. Кот рефлексии предавался, часами на травке валялся.

0: Ребячья республика.
1: Свобода, равенство, детство.
2: А я все чаще замечаю, что меня как будто кто-то

0: Было вчера, это забыть мне пора. Завтрашнего дня ни соседям, ни друзьям,
1: никому
0: не узнать меня, не узнать меня.
2: Ваше семейное радио.
3: Ваше семейное радио.
2: Ваша ребячая республика.
4: Всем привет, меня зовут Вика Пискун, и я из города Екатеринбурга. И я хочу вам сказать следующее. Всякий предмет, доставшийся нам ценой благородного, честного труда, кажется нам слаще и милее.
5: Свобода, равенство, детство!

0: радио «Ребячья республика».
1: В Тюмени 9 вечера.
2: Телефон «Ребячьей республики» 217-892. Звоните нам в любое время.
3: А еще смотрите наш канал «Радиостанция «Ребячья республика» на YouTube. Подписывайтесь и ставьте лайки.
2: Категория 0+.
4: Ишимской школе номер 20 всем ее ученикам и учителям мы желаем еще больше свободы, равенства, детства

0: ударение по-русски от мастера слова
1: Любови Дмитриевны.
2: Артиста мучает вопрос: кто столько зрителей принес? Таланта ли харизма? Билетов дешевизна?
3: Спасибо, мастер.

0: Центр управления погодой.
1: Связь установлена.
2: Данные загружены.
3: Доброго времени суток, товарищи. Провожаем день и встречаем вечер при плюс 13 градусах, практически ясном небе и слабом юго-западном ветре. Утром ожидаем плюс 14, больше облаков, а также возможны небольшие осадки. Погода предоставлена природой. Все персонажи вымышлены. Все совпадения являются случайными.
4: Нас слушают в школе номер 26. Знайте химию, как Менделеев, физику, как Ландау, а русский язык, как Пушкин.
5: Свобода, равенство, детство!

0: Ваше семейное радио. Ребячья республика.
1: Дорогие радиослушатели, не забывайте главное правило большой перемены. Жизнь одна. Живи и твори.
0: Свобода!

0: Не переключаемся, через минуту продолжим.
1: Прости нас, Леопольд.
2: Все услуги лицензированы.
3: Все товары подлежат обязательной сертификации.
4: Телефон рекламной службы 21 88 21.

0: Радиолагерь «Ребячая республика» представляет программу
1: «Обознайка».
2: Уважаемые взрослые, меня зовут Марсель. Я бы хотел спросить у вас, сколько можно создать ботов в Counter-Strike?
3: Ой, а вообще можно там их создавать?
4: В любом количестве, наверное.
5: 16 за каждую команду.
6: Не знаю, наверное, не одних.
7: 1 000 000.
8: А максимально в Counter-Strike можно создать 31 бота или компьютерного персонажа.

0: Ваше семейное радио.
1: Ваше семейное радио.
0: Ваша ребячая республика.
2: Дорогие радиослушатели, не забываем главное правило большой перемены. Твори, живи, кайфуй.
3: Свобода, равенство, детство.

0: Говорит Центр управления погодой.
1: Связь установлена.
2: Данные загружены.
3: Доброго времени суток, товарищи. Провожаем день и встречаем вечер при плюс 13 градусах, практически ясном небе и слабом юго-западном ветре. Утром ожидаем плюс 14, больше облаков, а также возможны небольшие осадки. Погода предоставлена природой. Все персонажи вымышлены. Все совпадения являются случайными.
4: Любячья республика.
5: Школа номер 67 для братьев по разуму.
6: На уроке истории учительница спрашивает: «Дети, кто такой Спартак?» «Спартак, чемпион!» – отвечают дети.

0: Рок-рока.
1: Кто такой Василий Теркин и какой подвиг он совершил?
2: Василий Теркин – литературный герой одноименной поэмы Твардовского. Он стал самым любимым персонажем поэзии военного времени, который вдохновлял наших бойцов и командиров на борьбу с фашистами.
0: Узнал интересное сам? Перескажи другому.

0: Иногда тут попадаются призанятные вещи.
1: А вот есть у нас сюрприз для вас.
2: Ваша любимая радиостанция «Ребячья республика» стала к вам еще ближе. Теперь наше приложение доступно для скачивания не только в Google Play, но и на App Store. Заходите в ваш магазин приложений, скачивайте приложение «Ребячья республика», оставляйте отзывы и слушайте нас где и когда угодно.
0: Да пребудет с вами свобода, равенство, детства.
3: Заяц! Ты меня слышишь?
4: Слышу.
5: Все услуги лицензированы.
6: Все товары подлежат обязательной сертификации.
0: Телефон рекламной службы 58 63 88.

0: радио «Ребячья республика».
1: В Тюмени 10 вечера.
2: Категория 0+.
3: Передаем привет школе номер 5. Учитесь так, чтобы страна вами гордилась, а родители радовались.
4: Свобода, равенство, детство!

0: Программа не имеет возрастных ограничений.
1: Категория 0+.
2: Настало время хороших историй на Ребячей Республике. Наша сказка, в ней намек. Добрым молодцам урок.
3: Русская народная сказка «Семь Симеонов». Жил-был старик со старухой. Пришел час, мужик помер. Остались у него 7 сыновей-близнецов, что по прозванию 7 Симеонов. Вот они растут да растут, все один в одного и лицом и статью, и каждое утро выходят пахать землю все 7. Случилось так, что тою стороною ехал царь, видит с дороги, что далеко в поле пашут землю, как на барщине, так много народу, а ему ведомо, что в той стороне нет барской земли. Вот посылает царь своего конюшева узнать, что за люди такие пашут, какого роду и звания, барские или царские, дворовые или какие, или наемные. Приходит к ним конюша и спрашивает, что вы за люди такие есть, какого роду звания? Отвечают ему:
4: а мы такие люди, мать родила нас 7 Симеонов, а пашем мы землю отцову и дедину.
3: Воротился конюши и рассказал все царю, как услышал. Удивляется царь: такого чуда не слыхивал я, говорит он, и тут же посылает сказать 7 Симеонам, что он ждет их к себе в терем на услуги и посылки. Собрались все 7 и приходят в царские палаты, становятся в ряд. Ну, говорит царь, отвечайте, к какому мастерству кто способен, какое ремесло знаете? Выходит старший:
4: я, говорит, могу сковать железный столб сажений в 20 толщиною. Я, говорит, второй, могу установить его в землю. А я, говорит, третий, могу влезть на него и осмотреть кругом далеко-далеко все, что по белому свету творится. А я, говорит, четвертый, могу срубить корабль, что ходит по морю, как по суху. А я, говорит, пятый, могу торговать разными товарами по чужим землям. А я, говорит, шестой, могу с кораблем, людьми и товарами нырнуть в море, плавать под водой и вынырнуть где надо. А я вор, говорит седьмой, могу добыть, что пригодится или полюбится.
3: Такого ремесла не терплю я в своем царстве-государстве, ответил сердито царь последнему 7 Симеону. И

0: остаться. Вот на другой день царь собрал бояр своих и воевод, и весь народ, и приказывает семи Симеонам показать свое умение. Старший Симеон, недолго мешкая, сковал железный столб в 20 сажен вышиною. Царь приказывает своим людям установить железный столб в землю, но как ни бился народ, не мог его установить. Тогда приказал царь второму Симеону установить железный столб в землю. Симеон второй, недолго думая, поднял и упер столб в землю. Затем Симеон третий влез на этот столб, сел на маковку и стал глядеть кругом далече, как и что творится по белу свету. И видит синие моря, на них как пятна реют корабли, видит села, города, народа тьму, но не примечает той чудной царевны, что полюбилась царю. И стал он пуще глядеть во все виды, и вдруг заприметил, у окна в далеком тереме сидит красавица-царевна, румяная и белолица, и тонка кожа. «Видишь?» – кричит ему царь.
1: «Вижу!»
0: «Слезай же поскорее вниз и доставай царевну, как там знаешь, чтоб была моею во что бы то ни стало!» Собрались все семеро Симеонов, срубили корабль, нагрузили его всяким товаром и вместе поплыли морем доставать царевну поза сизыми горами, поза синими морями. Едут, едут между небом и землей, пристают к неведомому острову у пристани. А Симеон Меньшой взял с собой в путь сибирского кота ученого, что может по цепи ходить, вещи подавать, разные немецкие штучки выкидывать. И вышел Меньшой Симеон со своим котом сибирским, идет по острову, а братьев просит не сходить на землю, пока сам не придет назад. Идет по острову, приходит в город, и на площади перед царевниным теребом забавляется с котом ученым и сибирским, приказывает ему вещи подавать, через плетку скакать, немецкие штуки выкидывать. На ту пору царевна сидела у окна и завидела неведомого зверя, какого у них нет и не водилось отродясь. Тотчас же посылает прислужницу свою узнать, что за зверь такой и продажный али нет. Слушает Симеон красную молотку, царевнину прислужницу, и говорит:
1: «Зверь мой кот сибирский, а продавать не продаю ни за какие деньги. А коли крепко кому он полюбился, тому подарить подарю».
0: Так и рассказала прислужница своей царевне. А царевна снова подсылает свою молотку к Симеону вору: «Крепко, мол, зверь твой полюбился». Пошел Симеон в терем царевнин и принес ей в дар кота своего сибирского. Просит только за это пожить в ее тереме 3 дни и отведать царского хлеба соли. Да еще прибавил:
1: «Научить тебя, прекрасная царевна, как играться и забавляться с неведомым зверем, с сибирским котом».
0: Царевна позволила, и Симеон остался ночевать в царском тереме. Пошла весть по палатам, что у царевны завелся дивный невиданный зверь. Собирались все, и царь, и царица, и царевичи, и царевны, и бояре, и воеводы. Все глядят, любуются, не налюбуются на веселого зверя, ученого кота. Все желают достать и себе такого, и просят царевну. Но царевна не слушает никого, не дарит никому своего сибирского кота. Гладит его по шерсти шелковой, забавляется с ним день и ночь. А Симеона приказывает поить и угощать в волю, чтоб ему было хорошо. Благодарит Симеон за хлеб, за соль, за угощение и за ласки. И на третий день просит царевну пожаловать к нему на корабль, поглядеть на устройство его и на разных зверей, что привез он с собою. Царевна спросилась у батюшки царя, и вечерком с прислужницами и няньками пошла смотреть корабль Симеона и зверей его, виданных и невиданных, ведомых и неведомых. Приходит. У берега поджидает ее Симеон Меньшой и просит царевну не прогневаться и оставить на земле нянек и прислужниц, а самой пожаловать на корабль.
1: «Там много зверей разных и красивых. Какой тебе полюбится, тот и твой. А всех одарить, кому что полюбится, и нянек, и прислужниц не можем».
0: Царевна согласна и приказывает нянькам да прислужницам подождать ее на берегу, а сама идет за Симеоном на корабль глядеть диво дивные зверей чудных. Как зашла, корабль и отплыл, и пошел гулять по синему морю. Царь ждет, не дождется царевны, приходят няньки и прислужницы, плачутся, рассказывают свое горе. И распалился гневом царь, приказывает сейчас же устроить погоню. Снарядили корабль, и погнался царский корабль за царевной. Чуть мреет далече, плывет корабль Симеонов и не ведает, что за ним царская погоня летит, не плывет. Вот уж близко. Как увидали 7 Симеонов, что погоня уж близко, вот-вот догонит. Нырнули с царевной и кораблем, долго плыли под водой и поднялись.

0: поднялись наверх тогда, когда близко стало до родной земли. А царская погоня плавала 3 дня и 3 ночи и ничего не нашла, с тем и возвратилась. Приезжают 7 Симеонов с прекрасной царевной домой. Глядь, на берегу высыпало народу, что гороху, премногое множество. Сам царь поджидает у пристани и встречает гостей заморских, 7 Симеонов с прекрасной царевной, с радостью великою. Как сошли они на берег, народ стал кричать и шуметь. А царь поцеловал царевну в уста сахарные, повел во палаты белокаменные, посадил за столы дубовые скатерти бранные, угостил всякими напитками медовыми, наедками сахарными, и в скорости отпраздновали свадьбу с душою царевной. И было веселье и большой пир, что на весь крещенный мир. А 7 Симеонам дал волю по всему царству-государству жить да поживать привольно. Торговать беспошлино, владеть землею жалованно и безобидно. Всякими ласками обласкал и домой отпустил с казной на разживу. Была и у меня клечонка, восковые плечонки, плеточка гороховая. Вижу, горит у мужичка авин. Клечонку я поставил, пошел авин заливать. Покуда авин заливал, клечонка растаяла. Плеточку вороны расклевали, торговал кирпичом, остался ни при чем. Был у меня шлык, подворотню шмык, а да колешка сшиб. И теперь больно. Тем и сказке конец. Братья Гримм. Бременские музыканты. Много лет тому назад жил на свете мельник. И был у мельника осел. Хороший осел, умный и сильный. Долго работал осел на мельнице, таскал на спине кули с мукой, и вот, наконец, состарился. Видит хозяин, ослабел осел, не годится больше для работы, и выгнал его из дому.
1: Испугался осел. Куда я пойду, куда денусь? Стар я стал и слаб. А потом подумал, пойду-ка я в Бремен и стану там уличным музыкантом.
0: Так и сделал, пошел в город Бремен. Идет осел по дороге и кричит по-ослинному. Вдруг видит, лежит на дороге охотничья собака. Язык высунула и тяжело дышит.
1: «А чего ты так запыхалась, собака?» – спрашивает осел. «Что с тобой?» «Устала, – говорит собака, – бежала долго, вот и запыхалась». «Что ж ты так бежала, собака?» – спрашивает осел. «Ах, осел, — говорит собака, — пожалей меня, жила я у охотника, долго жила, по полям и по болотам за дичью для него бегала, а теперь стара стала, для охоты больше не гожусь. И задумал мой хозяин убить меня, вот я и убежала от него, а что дальше делать не знаю. Пойдем со мной в город Бремен, — отвечает ей осел, — сделаемся там уличными музыкантами, лаешь ты громко, голос у тебя хороший, ты будешь петь и в барабан бить, а я буду петь и на гитаре играть. Что ж, — говорит собака, — пойдем».
0: Пошли они вместе. Осел идет, кричит по-ослинному. Собака идет, лает по-собачьи. Шли они, шли, и вдруг видят. Сидит на дороге кот, печальный сидит, невеселый.
1: «Что ты такой невеселый?» – спрашивает собака. «Ах, – говорит кот, – пожалейте вы меня, осел и собака. Жил я у своей хозяйки, долго жил, ловил крыс и мышей. А теперь вот стар стал, и зубы у меня притупились. Видит хозяйка, не могу я больше мышей ловить, и задумала меня утопить в речке. Я и убежал из дому. А что дальше делать, как прокормиться, не знаю». Осел ему отвечает: «Пойдем с нами, кот, в город Бремен, станем там уличными музыкантами. Голос у тебя хороший, ты будешь петь и на скрипке играть, собака, петь и в барабан бить, а я петь и на гитаре играть. Что ж, говорит кот, пойдем».
0: Пошли они вместе. Осел идет, кричит по-ослинному, собака идет, лает по-собачьи, кот идет, мяукает по-кошачьи. Шли они, шли, проходят мимо одного двора и видят, сидит на воротах петух и кричит во все горло: «Ку-ка-ре-ку!»
1: «Ты что, петушок, кричишь?» – спрашивает его осел. «Что с тобой случилось?» – спрашивает его собака. «Может, тебя кто обидел?» – спрашивает кот. «Ах, — говорит петух, — пожалейте вы меня, осел, собака и кот. Завтра к моим хозяевам гости приедут. Вот и собираются мои хозяева зарезать меня и сварить из меня суп. Что мне делать?» Отвечает ему осел: «Пойдем, петушок, с нами в город Бремен и станем там уличными музыкантами. Голос у тебя хороший, ты будешь петь и на балалайке играть, кот будет петь и на скрипке играть, собака петь и в барабан бить, а я петь и на гитаре играть. Что ж, — говорит петух, — пойдем».
0: Пошли они вместе. Осел идет, кричит по-ослинному, собака идет, лает по-собачьи, кот идет, мяукает по-кошачьи, петух идет, кукарекает. Шли они, шли, и вот настала ночь. Осел и собака легли под большим дубом, кот сел на ветку, а петух взлетел на самую верхушку дерева, стал оттуда смотреть по сторонам. Смотрел, смотрел и увидел, светится невдалеке огонек.
1: «Огонек светится!» – кричит петух. Осел говорит, надо узнать, что это за огонек. Может быть, поблизости дом стоит? Собака говорит, может, в этом доме мясо есть? Я бы поела. Кот говорит, может, в этом доме молоко есть? Я бы попил. А петух говорит, может, в этом доме пшено есть? Я бы поклевал.
0: Встали они и пошли на огонек. Вышли на поляну, а на поляне дом стоит, и окошко в нем светится. Осел подошел к дому и заглянул в окошко.
1: «Что ты там видишь, осел?» – спрашивает петух. «Вижу я», – отвечает осел. «Сидят за столом разбойники, едят и пьют». «Ох, как есть хочется!» – сказала собака. «Ох, как пить хочется!» – сказал кот. «Как бы нам разбойников из дома выгнать?» – сказал петух.
0: Думали они, думали и придумали. Осел тихонько поставил передние ноги на подоконник, собака взобралась на спину ослу, кот вскочил на спину собаки, а петух взлетел на голову коту. И тут они разом закричали: осел по-ослинному, собака по-собачьи, кот по-кошачьи, а петух закукарекал. Закричали они и ввалились через окно в комнату. Испугались разбойники и убежали в лес. А осел, собака, кот и петух сели вокруг стола и принялись за еду. Ели, ели, пили, пили, наелись, напились и спать легли. Осел растянулся во дворе на сене, собака улеглась перед дверью, кот свернулся клубком на теплой печи, а петух взлетел на ворота. Потушили они огонь в доме и заснули. А разбойники сидят в лесу, смотрят из чащи на свой дом. Видят, огонь в окошке погас, темно стало. И послали они одного разбойника посмотреть, что в доме делается. Может, зря они так испугались. Подошел разбойник к дому, отворил дверь, зашел на кухню, глядь, а на печи два огонька горят. «Наверное, то угли», — подумал разбойник. «Вот я сейчас лучинку разожгу». Ткнул он в огонек лучинкой, а это был кошачий глаз. Рассердился кот, вскочил, зафыркал, да как цапнет разбойника лапой, да как зашипит. Разбойник в дверь, а тут его собака за ногу схватила. Разбойник во двор, а тут его осел копытом легнул. Разбойник в ворота, а с ворот петух как закричит: «Ку-ка-ли-ку!» Кинулся разбойник со всех ног в лес, прибежал к своим товарищам и говорит: «Беда! В нашем доме поселились страшные великаны. Один мне своими длинными пальцами в лицо вцепился, другой мне ножом ногу порезал, третий меня по спине дубиной стукнул, а четвертый закричал мне вслед: „Держи вора!“» «Ох!» – сказали разбойники, – «надо нам отсюда поскорее уходить!» И ушли разбойники из этого леса навсегда. А бременские музыканты, осел, собака, кот и петух, остались жить у них в доме да поживать.
2: Кот в сапогах. Было у мельника три сына, и оставил он им, умирая, всего только мельницу, осла и кота. Братья поделили между собой отцовское добро, и старшему досталась мельница, среднему осел, а младшему пришлось взять себе кота. Бедняга долго не мог утешиться, получив такую жалкую долю наследства. «Братья, — говорил он, — могут честно зарабатывать себе на хлеб, если только будут держаться вместе. А что останется со мной после того, как я съем своего кота и сделаю из его шкурки муфту? Прямо хоть с голоду помирай». Кот слышал эти слова, но и виду не подал, а сказал спокойно и рассудительно: «Не печальтесь, хозяин, дайте-ка мне мешок, да закажите пару сапог, чтобы было легче бродить по кустарникам, и вы сами увидите, что вас не так уж обидели, как это вам сейчас кажется». Хозяин кота и сам не знал, верить этому или нет, но он хорошо помнил, на какие хитрости пускался кот, когда охотился на крыс и мышей. Кто его знает? А вдруг он и в самом деле чем-нибудь поможет в беде? Едва только кот получил все, что ему было надобно, он живо обулся, молодецкий притопнул, перекинул через плечо мешок и, придерживая его за шнурки передними лапами, зашагал в заповедный лес, где водилось множество кроликов. а в мешке у него были отруби и заячья капуста. Растянувшись на траве, он стал поджидать, когда какой-нибудь неопытный кролик, еще не успевший испытать на собственной шкуре, как зол и коварен свет, заберется в мешок, чтобы полакомиться припасенным для него угощением. Долго ждать ему не пришлось. Какой-то молоденький доверчивый простачок-кролик сразу же прыгнул к нему в мешок. Недолго думая, кот затянул шнурки и гордый своей добычей отправился прямо во дворец и попросил приема у короля. Его ввели в королевские покои. Он отвесил его величеству почтительный поклон и сказал: «Государь, вот кролик из лесов маркиза де Карабаса». Такое имя выдумал он для своего хозяина. «Мой господин приказал мне преподнести вам этот скромный подарок». «Поблагодари своего господина», — ответил король, «и скажи ему, что он доставил мне большое удовольствие». Несколько дней спустя кот пошел на поле, и там, спрятавшись среди колосьев, опять открыл свой мешок. На этот раз к нему в ловушку попались две куропатки. Он живо затянул шнурки и понес обеих к королю. Король охотно принял и этот подарок. Так прошло 2 или 3 месяца. Кот то и дело приносил королю дичь, будто бы убитую на охоте его хозяином, маркизом де Карабасом. И вот, как-то разузнал кот, что король вместе со своей дочкой, самой прекрасной принцессой на свете, собирается совершить прогулку в карете по берегу реки. Кот прибежал к своему хозяину. «Согласны ли вы слушаться моего совета?» – спросил он его. «В таком случае счастье у нас в руках. Все, что от вас требуется, это пойти на реку купаться, туда, куда я вам укажу. Остальное предоставьте мне». Младший сын, он же будущий маркиз де Карабас, послушно исполнил все, что посоветовал ему кот, хоть он вовсе и не догадывался, для чего это нужно. В то время, как он купался, королевская карета выехала на берег реки. Кот со всех ног бросился и закричал, что было мочи. «Сюда, сюда, помогите! Маркиз де Карабас тонет!» Король услыхал этот крик, приоткрыл дверцу кареты и, узнав кота, который столько раз приносил ему в подарок дичь, сейчас же послал свою стражу выручать маркиза де Карабаса. Пока бедного маркиза вытаскивали из воды, кот успел рассказать королю, что у господина во время его купания воры украли все до нитки. А на самом деле хитрец собственными лапами припрятал хозяйское платье под большим камнем. Король немедленно приказал своим придворным принести для маркиза де Карабаса один из лучших нарядов королевского гардероба. Наряд оказался и в пору, и к лицу. А так как маркиз и без того был малый хоть куда, красивый, статный, то приодевшись, он, конечно, стал еще лучше. И королевская дочка, поглядев на него, нашла, что он как раз в ее вкусе. Когда же маркиз де Карабас бросил в ее сторону 2-3 взгляда, очень почтительных и в то же время нежных, она влюбилась в него без памяти. Отцу ее молодой маркиз тоже пришелся по сердцу. Король был с ним очень ласков и даже пригласил сесть в карету и принять участие в прогулке. Кот был в восторге от того, что все идет как по маслу, и весело побежал перед каретой. По пути он увидел крестьян, косивших на лугу сено. «Эй, люди добрые!» – крикнул он на бегу. «Если вы не скажете королю, что этот луг принадлежит маркизу де Карабасу, то вам всем будет очень плохо, так и знайте!» Тут как раз подъехала королевская карета. И король спросил, выглянув из окна: «Чей это луг вы косите?» «Маркиза де Карабаса!» В один голос отвечали косцы, потому что кот напугал их своими угрозами. «Однако, маркиз, у вас тут славное имение», — сказал король. «Да, государь, этот луг каждый год дает отличное сено», — скромно ответил маркиз. Между тем кот бежал все вперед и вперед, пока не увидел по дороге жнецов, работающих на поле. «Эй, люди добрые!» — крикнул он. «Если вы не скажете королю, что все эти хлеба принадлежат маркизу де Карабасу, так и знайте, всех вас ждет хорошая порка!» Через минуту к жнецам подъехал король и захотел узнать, чьи поля они жнут. «Поля маркиза де Карабаса», — ответили жнецы. И король опять порадовался за господина маркиза. А кот все бежал вперед. И всем, кто попадался ему навстречу, приказывал говорить одно и то же. «Это дом маркиза де Карабаса, это мельница маркиза де Карабаса, это сад маркиза де Карабаса». Король не мог надивиться богатству молодого маркиза. И вот, наконец, кот прибежал к воротам прекрасного замка. Тут жил один очень богатый великан-людоед. Никто на свете никогда не видел великана богаче этого. Все земли, по которым проехала королевская карета, были в его владении. Кот заранее разузнал, что это был за великан, в чем его сила, и попросил допустить его к хозяину. Он, дескать, не может и не хочет пройти мимо, не засвидетельствовав своего почтения. Людоед принял его со всей учтивостью, на какую способен людоед, и предложил отдохнуть. «Меня уверяли, — сказал кот, — что вы умеете превращаться в любого зверя. Ну, например, будто бы вы можете превратиться во льва или слона.
3: «Могу!» — рявкнул великан. «И чтобы доказать это, сейчас же сделаюсь львом! Смотри!»
2: Кот до того испугался, увидев перед собой льва, что в одно мгновение взобрался по водосточной трубе на крышу. Хотя это было трудно и даже опасно, потому что в сапогах не так-то просто ходить по черепице. Только когда великан опять принял свой прежний облик, кот спустился с крыши и признался хозяину, что едва не умер со страху. «А еще меня уверяли, — сказал он, — ну уж этому-то я никак не могу поверить, что вы будто бы умеете превращаться даже в самых мелких животных. Ну, например, сделаться крысой или даже мышкой. Должен сказать по правде, что считаю это совершенно невозможным».
3: «Ах, вот как невозможным!» — переспросил великан. «А ну-ка погляди!»
2: И в то же мгновение превратился в мышь. Мышка проворно забегала по полу, но кот погнался за ней и сразу съел. Тем временем король, проезжая мимо, заметил по пути прекрасный замок и пожелал войти туда. Кот услыхал, как гремят по подъемному мосту колеса королевской кареты, и, выбежав навстречу, сказал королю: «Добро пожаловать в замок маркиза де Карабаса, ваше величество! Милости просим!»
4: «Как, господин маркиз?» — воскликнул король. «Этот замок тоже ваш? Нельзя себе представить ничего красивее, чем этот двор и постройки вокруг. Да это прямо дворец! Давайте же посмотрим, каков он внутри, если вы не возражаете».
2: Маркиз подал руку прекрасной принцессе и повел ее вслед за королем, который, как полагается, шел впереди. Все втроем они вошли в большой зал, где был приготовлен великолепный ужин. Король был очарован достоинствами господина маркиза де Карабаса почти так же, как его дочка, которая была от маркиза просто без ума. Кроме того, его величество не мог, конечно, не оценить прекрасных владений маркиза и, осушив 5-6 кубков, сказал: «Если вы хотите стать моим зятем, господин маркиз, это зависит только от вас, а я согласен». Маркиз почтительным поклоном поблагодарил короля за честь, оказанную ему, и в тот же день женился на принцессе. А кот стал знатным вельможей и с тех пор охотился на мышей только изредка, для собственного удовольствия. Вот и сказке «Кот в сапогах» конец. А кто слушал, молодец.
5: Валентина Асеева. «Волшебное слово». Читает Милена Пугина. Маленький старичок с длинной седой бородой сидел на скамейке и зонтиком чертил что-то на песке. «Подвиньтесь», — сказал ему Павлик и присел на край. Старик подвинулся и, взглянув на красное, сердитое лицо мальчика, сказал: «С тобой что-то случилось? Ну и ладно, а вам-то что?» — покосился на него Павлик. «Мне ничего, а вот ты сейчас кричал, плакал, ссорился с кем-то». «Еще бы!» — сердито буркнул мальчик. «Я скоро совсем убегу из дому». «Убежишь? Убегу! Из-за одной Ленки убегу!» Павлик сжал кулаки. «Я ей сейчас чуть не поддал хорошенько. Ни одной краски не дает. А у самой сколько?» «Не дает? Ну, из-за этого убегать не стоит. Не только из-за этого. Бабушка за одну морковку из кухни меня прогнала. Прямо тряпкой, тряпкой!» Павлик засопел от обиды. «Пустяки!» — сказал старик. «Один поругает, другой пожалеет». «Никто меня не жалеет!» — крикнул Павлик. «Брат на лодке едет кататься, а меня не берет. Я ему говорю: возьми лучше, все равно я от тебя не отстану. Весла утащу, сам в лодку залезу». Павлик стукнул кулаком по скамейке и вдруг замолчал. «Что же, не берет тебя брат? А почему вы все спрашиваете?» Старик разгладил длинную бороду. «Я хочу тебе помочь. Есть такое волшебное слово». Павлик раскрыл рот. «Я скажу тебе это слово, но помни, говорить его надо тихим голосом, глядя прямо в глаза тому, с кем говоришь. Помни, тихим голосом, глядя прямо в глаза». «А какое слово?» Старик наклонился к самому уху мальчика. Мягкая борода его коснулась Павликовой щеки. Он прошептал что-то и громко добавил: «Это волшебное слово, но не забудь, как нужно его говорить». «Я попробую», — усмехнулся Павлик. «Я сейчас же попробую». Он вскочил и побежал домой. Лена сидела за столом и рисовала. Краски, зеленые, синие, красные, лежали перед ней. Увидев Павлика, она сейчас же сгребла их в кучу и накрыла рукой. «Обманул старик», — с досадой подумал мальчик. «Разве такая поймет волшебное слово?» Павлик боком подошел к сестре и потянул ее за рукав. Сестра оглянулась. Тогда, глядя ей в глаза, тихим голосом мальчик сказал: «Лена, дай мне одну краску, пожалуйста». Лена широко раскрыла глаза. Пальцы ее разжались, и, снимая руку со стола, она смущенно пробормотала: «Какую тебе?» «Мне синюю», — робко сказал Павлик. Он взял краску, подержал ее в руках, походил с нею по комнате и отдал сестре. Ему не нужна была краска. Он думал теперь только о волшебном слове. «Пойду к бабушке. Она как раз стряпает. Прогонит или нет?» Павлик отворил дверь на кухню. Старушка снимала с противня горячие пирожки. Внук подбежал к ней, обеими руками повернул к себе красное морщинистое лицо, заглянул в глаза и прошептал: Дай мне кусочек пирожка, пожалуйста». Бабушка выпрямилась. Волшебное слово так и засияло в каждой морщинке, в глазах, в улыбке. «Горяченького, горяченького захотел голубчик мой», – приговаривала она, выбирая самый лучший румяный пирожок. Павлик подпрыгнул от радости и расцеловал ее в обе щеки. «Волшебник, волшебник», – повторял он про себя, вспоминая старика. За обедом Павлик сидел притихший и прислушивался к каждому слову брата. Когда брат сказал, что поедет кататься на лодке, Павлик положил руку на его плечо и тихо попросил: «Возьми меня, пожалуйста». За столом сразу все замолчали. Брат поднял брови и усмехнулся. «Возьми его», – вдруг сказала сестра. «Что тебе стоит?» «Но чего же не взять?» – улыбнулась бабушка. «Конечно, возьми. Пожалуйста», – повторил Павлик. Брат громко засмеялся, потрепал мальчика по плечу, взъерошил ему волосы. «Эх ты, путешественник! Ну ладно, собирайся». «Помогло! Опять помогло!» Павлик выскочил из-за стола и побежал на улицу. Но в сквере уже не было старика. Скамейка была пуста, и только на песке остались начерченные зонтиком непонятные знаки.
6: Раз, два, три, четыре, пять. Завтра встретимся опять. Спокойной ночи!

вижу. Белый свет, как белый снег.

0: мне, а ты такой прекрасный, как летом эскимос.
1: Говорит Центр управления погодой.
2: Связь установлена.
3: Данные загружены.
4: Доброго времени суток, товарищи. Провожаем день и встречаем вечер при плюс 13 градусах, практически ясном небе и слабом юго-западном ветре. Утром ожидаем плюс 14, больше облаков, а также возможны небольшие осадки. Погода предоставлена природой. Все персонажи вымышлены. Все совпадения являются случайными.
5: Нас слушают в школе номер 67. Пусть наша родина благодаря вам станет еще краше.
6: Свобода, равенство, детство!

0: Нас слушают в школе номер 32. Желаем вам быть примером во всем: в учебе, спорте и дружбе.
1: Свобода, равенство, детство!

расписаться могу я в квартире и в трамвай сесть без лишней кутерьмы. Позабудем, друзья, кем раньше были, ведь теперь не ослы, а люди мы.

И за своя друзья в человека не затем превратился думать, что подходи, кто желает быть калекой, дам тебе или по лбу, или в лоб.

0: Вам хочется песен? Их есть у меня. Но сейчас немного рекламы.
1: А вот есть у нас сюрприз для вас.
2: Ваша любимая радиостанция «Ребячья республика» стала к вам еще ближе. Теперь наше приложение доступно для скачивания не только в Google Play, но и на App Store. Заходите в ваш магазин приложений, скачивайте приложение «Ребячья республика», оставляйте отзывы и слушайте нас где и когда угодно.
1: Да пребудет с вами свобода, равенство, детство.
3: Все услуги лицензированы.
4: Все товары подлежат обязательной сертификации.
1: Телефон рекламной службы 58 63 88.

0: Нас слушают в Вышинской школе номер 31. Учитесь хорошо и живите дружно.
1: Свобода, равенство, детство!
2: А сейчас у нас песня из мультфильма «Красавица и чудовище».
3: Машер, мадемуазель, для нас великая радость и честь приветствовать вас в этом зале. Итак, начнем. Располагайтесь, отдыхайте. Попрошу занять свои места. Столовая замка с гордостью представляет.

ваш ужин. Вы наш гость, вы наш гость. Позабудьте грусть и злость. В нашей очень вкусной рыбе не наткнетесь вы на кость.

0: ваше семейное радио. Ребячья республика.
1: Чтобы дойти до цели, нужно идти.
2: Свобода, равенство, детство!

0: радио «Ребячья республика».
1: В Тюмени 11 вечера.
2: Телефон «Ребячьей республики» 217-892. Звоните нам в любое время.
3: А еще смотрите наш канал «Радиостанция «Ребячья республика» на YouTube. Подписывайтесь и ставьте лайки.
4: Недетское время на детском радио.
5: Пусть всегда будет мама, пусть всегда будет папа, пусть всегда будут песни специально для них.

0: Казачья республика.
1: Школа номер 67 для братьев по разуму.
2: Маленькая девочка с рубанком затесалась в толпе выпускников.

0: нашем эфире сейчас самое родительское время. Мамочки и папочки, наслаждайтесь, это для вас.
1: Свобода, равенство, детство!

0: радио «Ребячья республика».
1: В Тюмени полночь.
2: Телефон «Ребячьей республики» 217-892. Звоните нам в любое время.
3: А еще смотрите наш канал «Радиостанция «Ребячья республика» на YouTube. Подписывайтесь и ставьте лайки.
4: Не детское время на детском радио.
5: Папули и мамули, вы это заслужили.

0: Волчья Республика.
1: Школа номер 67 для братьев по разуму.
2: Наступила пора экзаменов. Молодежь потянулась в церкви.

0: ваше семейное радио «Ребячья республика».
1: Дорогой радиослушатель, помни правила большой перемены. Творец, не ищи музу. Работа пойдет, стоит только начать.
2: Свобода!

0: всех сильней. Добро и отцовские руки.
1: Вспомни папкин ремень. Слушай ребячую республику.
2: Свобода, равенство, детство.
3: Time to wake up.

0: После хороших песен снятся хорошие сны. Мамуля и папуля, это для вас.
1: Свобода, равенство, детство!

0: не пей.
1: Радио «Ребячья республика».
2: В Тюмени час ночи.
3: Телефон «Ребячьей республики» 217-892. Звоните нам в любое время.
4: А еще смотрите наш канал «Радиостанция «Ребячья республика» на YouTube. Подписывайтесь и ставьте лайки.
5: Недетское время на детском радио.
6: Пусть всегда будет мама, пусть всегда будет папа, пусть всегда будут песни специально для них.

0: Настоящая республика.
1: Школа номер 67 для братьев по разуму.
2: Ученики пишут диктант. Учительница диктует. Я люблю наблюдать за полетом птиц. Олег спрашивает. А если я не люблю наблюдать за полетом птиц? Мне тоже писать.

0: всех сильней. Добро и отцовские руки.
1: Вспомни папкин ремень. Слушай «Ребячую республику».
2: Свобода, равенство,

0: ваше семейное радио «Ребячья республика».
1: Дорогие радиослушатели, не забывайте главное правило большой перемены. Лучше сделать один шаг назад, чтобы потом сделать два вперед.
2: Свобода, равенство, детство!

0: радио «Ребячья республика».
1: В Тюмени 2 часа ночи.
2: Телефон «Ребячьей республики» 217-892. Звоните нам в любое время.
3: А еще смотрите наш канал «Радиостанция «Ребячья республика» на YouTube. Подписывайтесь и ставьте лайки.
4: Недетское время на детском радио.
5: Папули и мамули, вы это заслужили!

0: нашем эфире сейчас самое родительское время. Мамочки и папочки, наслаждайтесь, это для вас.
1: Свобода, равенство, детство!

0: радио «Ребячья республика».
1: В Тюмени 3 часа ночи.
2: Телефон «Ребячьей республики» 217-892. Звоните нам в любое время.
3: А еще смотрите наш канал «Радиостанция «Ребячья республика» на YouTube. Подписывайтесь и ставьте лайки.
4: Недетское время на детском радио.
5: Пусть всегда будет мама, пусть всегда будет папа, пусть всегда будут песни специально для них.

0: Настоящая республика.
1: Школа номер 67 для братьев по разуму.
2: Всем сидеть и не рыпаться. А ну-ка давайте сюда свои мобилы. Это что, ограбление? Хуже, это ЕГЭ.

0: нашем эфире сейчас самое родительское время. Мамочки и папочки, наслаждайтесь, это для вас.
1: Свобода, равенство, детство!

0: Wanderlust King.
1: Ваше семейное радио.
2: Ваше семейное радио.
1: Ваша ребячая республика.
3: Я желаю радиостанции «Ребячая республика» успехов и счастья.
4: Свобода, равенство, детство!

0: лучшее семейное радио. Ребячья республика.
1: Я желаю первому детскому радио «Ребячья республика» большого количества слушателей.
2: Свобода, равенство.

0: радио «Ребячья республика».
1: В Тюмени 4 утра.
2: Телефон «Ребячьей республики» 217-892. Звоните нам в любое время.
3: А еще смотрите наш канал «Радиостанция «Ребячья республика» на YouTube. Подписывайтесь и ставьте лайки.
4: Недетское время на детском радио.
5: Папули и мамули, вы это заслужили!

0: Горячая республика.
1: Школа номер 67 для братьев по разуму.
2: В детстве на уроках рисования мы с ребятами пили зеленый чай, а потом добавляли красного и пили синий.

0: А у нас в Тюмени дети уже спят, поэтому эта песня для родителей.
1: Свобода, равенство, детство! Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.

0: Республика.
1: Я желаю радиостанции «Ребячая Республика», чтобы их слушали очень много детей.
0: Свобода, равенство, детство!
2: Are you ready, kids?

0: нашем эфире сейчас самое родительское время. Мамочки и папочки, наслаждайтесь, это для вас.
1: Свобода, равенство, детство!

0: радио «Ребячья республика».
1: В Тюмени 5 утра.
2: Телефон «Ребячьей республики» 217-892. Звоните нам в любое время.
3: А еще смотрите наш канал «Радиостанция «Ребячья республика» на YouTube. Подписывайтесь и ставьте лайки.
4: Недетское время на детском радио.
5: Пусть всегда будет мама, пусть всегда будет папа, пусть всегда будут песни специально для них.